3:15 в столице, пятница на календаре. Ну и, собственно говоря, эти самые цветы, букеты и все такое прочее сейчас самый сезон. Так что можно, конечно, купить у продавцов возле метро, а можно куда-нибудь смотаться за город и там поднасорвать. Через пару минут Айда Ведищева, Simply Red и Pet Shop Boys на Ретро-ФМ.

Я всегда вот верю в Сыктывкар, потому что, ну, вот подзаработать там можно, а потратить вообще где угодно. 3.42 в столице, дальше на Ретро-ФМ, CCH, Виа Самоцветы и дуэт Яки Да.

Сиси Кетч и ее взгляд на действительность. Ну, действительно, если слишком молодой, то, пожалуйста, проходи вперед, дорогой. 3.55 в столице, и у нас через пару минут абсолютно точно движение вперед будет превалировать, потому что утренний экспресс на ретро-ФМ отправится навстречу новому дню под любимую вами и нами музыку на ретро-ФМ.

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Сандра и предложение открыть, наконец-то, глаза. Ну, в смысле, ну чего ж, собственно говоря, спим, да спим. Надо просыпаться. 4.06 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы просыпаемся и открываем глаза и уши.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 5 июня, на календаре пятница. Сегодня финансовые, личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. Итак, овны. Звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы. Теплое, щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы. Во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Раки. В критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями. Ну, они вам помогут. Львы. Отношения после полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы. Методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый, реальный результат. Весы. Наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными. Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней вот этой вот самой активностью. Рыбы. Работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Всем отличных результатов неожиданных.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

4.15 в столице. Это великий Херби Хэнкок и его великая Рокет. И если вдруг у кого-то сейчас вдруг возникла идея прям вот изобразить что-нибудь такое брейк-данс, будьте осторожны, пожалуйста, друзья, потому что, ну, вот с просонья мало ли что там, куда и как законтачит у нас здесь с вами пятничный утренний экспресс навстречу новому дню. Мы мчим, конечно, под любимую музыку на Ретро-ФМ.

0: Потанцуем, потанцуем. Это Демис Русос и его предложение. Но у меня предложение совершенно другое. Полистаем, полистаем. Странички календаря нас ждут, друзья. Никто, кроме нас, не полистает их. 4.30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Утренний экспресс, пятничный на Ретро-ФМ. Ну и календарь у нас, как всегда, на календаре пятница, 5 июня 2026, день рождения сегодня отмечает телеведущий, продюсер, актер, музыкант Валдис Пельш. В его послужном списке создание группы «Несчастный случай», участие в играх КВН, введение популярнейших телепрограмм, продюсирование интереснейших проектов, например, фильмы про Антарктиду и про восхождение на Эверест. Это все он. У Валдиса две телевизионные ТЭФИ за «Угадай мелодию» и за программу «Розыгрыш». Поздравляем его. Указом императора Петра I 5 июня в 1706 году в Москве был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. Ныне это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. В здании больницы была в то время открыта также первая медико-хирургическая школа. Сейчас главный военный клинический госпиталь по праву считается одним из ведущих в России, а его авторитет и высочайший профессионализм врачей признается во всем мире. В этот день, в 1783 году, французские изобретатели, братья Монгольфье, впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Воздушный шар, изготовленный из бумаги с прокладкой из льняного полотна, поднялся на высоту в 1800 метров. Первый полет состоялся без пассажиров. Ну, оно и хорошо. Сегодня Всемирный день окружающей среды. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в 1972 году. С начала празднования в 1972 году жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. Этот день дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете. Взяли в руки метлы и пошли подметать.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Бритни Спирс и ее традиционная. Давай-ка, малыш, еще разочек. Что именно нужно повторить, конкретно не указано. Поэтому можем повторять все, что вот сейчас за благорассудится. 4:42 в столице. Повторяем и слушаем музыку на Ретро FM. Через пару минут Joy, Абба, Игорь Николаев.

0: все мы немножечко Валерии, потому что вот группа Joy и обращение, мол, ты королева моего сердца и все такое прочее. И как же с этим всем быть в 4:56 в Москве? Конечно, всем этим быть, потому что нужно как-то бодриться, веселиться и навстречу новому дню отправляться. Утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

0: прогресс на Ретро ФМ мчит вперед исключительно.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: На пути в новый день.

0: говорить или не говорить, любовь или не любовь, Наташа Ветлицкая, в общем, в этом смысле точно все знает, но мы сейчас чуточку больше узнаем. 5.07, столица, утренний экспресс на Ретро-ФМ и звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, пятница, 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. По очереди. Овны. Звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы. Теплое, щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Вот тогда. Раки, в критической ситуации избегайте спешки, будьте в контакте с друзьями, они, собственно, вам и помогут. Львы, отношения после полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы, методичный, последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый, реальный результат. Весы. Наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпион. Если с домочадцами возникает напряжение, не уходите от конфликта. Постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы. Рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными. Козероги. Методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи. Деловые процессы потребуют вашего внимания. Не заглушайте их внешней вот этой самой активностью. Рыбы. Работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Работаем, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Любовь оторвала от суеты. От суеты. Вообще не знаю, что вас оторвало прямо сейчас от суеты. Вы мне прямо сейчас все это и расскажете. Позитив на Ретро-ФМ. Мы ждем от вас всякие позитивные сообщения. Это где эти самые сообщения нужно писать? Это официальный канал в Максе Ретро-ФМ. Там есть специальный пост, под которым нужно делать комментарии. Пост называется «Позитив». Вот под этим постом вы пишете, что с вами сегодня произошло, что вы думаете, что с вами сегодня произойдет, что вчера с вами произошло. Все самое позитивное вы нам выкладываете. Я все это зачитываю. Самый-присамый позитивный вариант мы поощряем. Тостером! 5.18 в столице. Утренний позитив для вас и утренний экспресс для вас. И Илья Глебов для вас.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Сиси Кетчи, ее непростые отношения с тем, кто ее подвозит. 5:30 в столице, и у нас очень простые отношения с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас новые истории, исторические, естественно. 5 июня 2026 года на календаре, пятница. Сегодня отмечается День образования российской полиции. Именно 5 июня в 1718 указом Петра I была учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии. И также был издан руководящий документ по должности, в котором была сформулирована программа деятельности полиции, определены ее роль и место в российском государстве. Поэтому сегодняшнюю дату можно считать совершенно точно профессиональным праздником сотрудников российской полиции. День рождения сегодня празднуют шоумен, телеведущий, продюсер Вальдис Пельш, профессор МГИМО, писатель, телеведущий, ответственный за умников и умниц Юрий Вяземский, тренер по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская, американский киноактер и певец Марк Уолберг, актриса эстрады, кино и телевидения, пародистка Елена Воробей, российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Лепницкая. 5 июня в 1744 году в Петербурге был основан императорский фарфоровый завод. Первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств. Сегодня в ассортименте завода насчитывается более 4000 наименований изделий различных по форме и росписи. А эксклюзивные позиции представлены в Эрмитаже, в Московском историческом музее, в Лондонском музее Виктории и Альберта, в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. По народному календарю именно в этот день на Руси было принято сажать огурцы. А приметы такие: если дождь, то и все лето будет дождливым, но урожайным. Утром туман, к жаркому и сухому лету. Этот день богат на именины: Александр, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман и Федор. Всех поздравляем!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, знаете, народ, я давно такого позитива пятничного не видал. То ли Глория Гейнер здесь накричала, то ли у вас все хорошо. Начну вот по очереди. Доброе утро, страна. Я с утра уже на кухне стряпаю перепечи. Правильно я, наверное, сказал. Удмуртские пирожки. Все потому, что ко мне сегодня приезжает подруга детства из Глазова. Вот буду ее потчевать пирогами. Всем желаю сохранять отношения детства, ведь так много чего есть вспомнить. Всем позитивного дня. Оксана из Соликамска. Оксана, ну, перепечи присылайте, что ли. Добрый день, доброе утро. Хочу поделиться своим прекрасным настроением. У меня сегодня день рождения. Немного грустно, потому что я нахожусь далеко от дома и не могу быть рядом со своей семьей, но я бесконечно счастлива, потому что, несмотря на это, мы рядом в сердцах друг друга. Огромное спасибо моим друзьям, которые ровно в полночь без спроса и предложения ворвались и завалили поздравлениями, улыбками и своим теплом. Ценю, люблю всех близняшек этого дня с днем рождения. Екатерина из Благовещенска. Катя, ну я не знаю, что там у вас с близняшками, но я понимаю, что вас завалили прям. И еще раз, вчера, доброе утро, Ретро-ФМ, вчера были с женой Лизой на УЗИ. Узнали, что у нас будет девочка, назовем ее Аней. Это вот и есть настоящее счастье и позитив. Пусть у каждого будут такие позитивные эмоции. Всем теплого, веселого, хорошего лета. Знаете, что Алексей из Омска? Не у всех такие веселые эмоции. Я поздравляю Алексея из Омска, потому что у него там с женой Лизой на УЗИ что-то такое случилось. Ура!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Марко прям нарядился и готов к важной встрече. Мы тоже не просто так спали на всех боках. Мы тоже прям сейчас готовы. Прям все встали. 5:57 в столице. И готовимся к новому пятничному дню. Ну и при этом позитивные новости, пожалуйста, присылайте к нам на официальный канал Retro FM в Максе.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пицца и пятница, пятница и утренний экспресс на Ретро ФМ. Двигаемся, двигаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Это Потерян и ее разборки с тем, как вот любить и как жить. 6.07 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Сейчас будем разбираться, как любить и как жить. Ну, потому что у нас есть звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 5 июня, пятница. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. По очереди. Овны. Звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку. Желательно занять позицию наблюдателя. Тельцы. Теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет. Близнецы. Во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу. Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут. Львы, отношения после полудня приобретут теплый, конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров. Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый реальный результат. Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим. Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить. Стрельцы, рабочая поездка и встреча вне офиса будут очень продуктивными. На минуточку. Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый реальный результат. Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней вот этой вот самой активностью. Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат. Ну, мы за результат бьемся.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: gonna spend my life being a co-op.
1: Позвони мне, позвони.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: за хорошими новостями к нам.
1: За хорошими новостями к вам, друзья. Вы самые, что ни на есть, хорошие новости мне присылаете, я их зачитываю. Самая-пресамая хорошая новость будет премирована, естественно, тостером любимым нашим 616 в столице. Меня зовут Илья Глебов, это утренний экспресс на Ретро-ФМ. И у меня здесь, конечно, совершенно позитивные новости. Ну, например, доброе утро. Сегодня я очень счастливая женщина. Муж приготовил завтрак вкусный на столе, букет роз розовых, моих любимых, и подарок. И все это в честь годовщины совместной жизни. 34 года. Очень сильно люблю мужа и тоже его поздравляю. Вот такой позитив у меня сегодня. И крылья на спине. Это Ирина из Перми. Ира, машите крыльями, машите. Ну, здесь вообще я не знаю даже, что делать. В 5 утра жена разбудила, сказала, что собралась рожать. Встал, оделся, жену в роддом, сам на работу. Слушаю Ретро-ФМ, но мыслями со своими деточками. Желаю всем добра, здоровья, Саня. Саня, я очень переживаю за вас. Напишите мне что-нибудь. Макс, официальный канал Ретро-ФМ в Максе. Пожалуйста, пишите туда все, что считаете позитивным. 6.17 в столице. Мы продолжаем.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: точно, абсолютно точно диско суперхит, и абсолютно точно нам с этим нужно что-то сделать. Я предлагаю нам нырнуть в календарь, ну, потому что как-то нужно соответствовать величине. 6.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Ну что ж, на календаре пятница, 5 июня 2026. День рождения сегодня отмечает телеведущий, продюсер, актер, музыкант Валдис Пельш. Его в послужном списке создания группы «Несчастный случай», участие в играх КВН, ведение популярнейших телепрограмм и продюсирование интереснейших проектов, например, про Антарктиду и про восхождение на Эверест. У Валдиса, помимо прочего, две премии ТЭФИ за «Угадай мелодию» и за программу «Розыгрыш». 5 июня в 1954 году состоялось открытие Московского театра эстрады, театральная площадка, с которой в качестве режиссеров сотрудничали Павел Хомский, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Роман Виктюк и другие. Именно в театре эстрады организовывались авторские вечера Михаила Жванецкого, Семена Альтова, Михаила Задорнова и многих-многих других. А в цикле «Эстрада молодым» на сцене театра дебютировали Филипп Киркоров, Александр Серов, Нани Бергвадзе и другие именитые артисты. Сейчас художественным руководителем Московского театра эстрады является Геннадий Хазанов. Сегодня день эколога, профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей, экологов-активистов. Профпраздник был установлен президентом России в 2007-м и отмечается ежегодно во Всемирный день окружающей среды. По традиции в этот день устраивают субботники, шествия, флешмобы. Всех причастных к дню эколога мы от души поздравляем. Еще сегодня отмечается праздник солнечных зайчиков, день позитивных отношений, день полевых цветов, день кетчупа и день резиновых уточек в ванной. Так, ну, вы там не очень-то, этих уточек-то в ванной. На работу кто пойдет?
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Позитив. 6.42 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Во всю мчим. И я читаю ваши совершенно позитивные сообщения. Доброе утро, Ретро-ФМ. Хочу поделиться своим прекрасным настроением и передать его всей моей любимой Караганде. Это Тимур. Тимур, привет и вам. Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня у нашей дочки Лукерьи день рождения. Ей исполнилось 6. Вы можете себе представить? Это я от себя. Уже зажгли свечи на торте. Она довольная, разбирает подарки. Когда счастлив ребенок, счастливы на минуточку и родители. Артем из Нижнего Новгорода. Артем, привет. Лукерье, тоже привет. Доброе утро, любимое радио. У меня сегодня своя радость. После 6 лет химиотерапии наступила ремиссия. Вчера получила результаты. Жизнь прекрасна. Идет дождик за окном, а ты с утра лыбишься. А внутри такая радость. Всем хорошего денечка. Наталья из Ростова-на-Дону. Наталья, ну, я не знаю, чем вашу радость перебить. Могу тостером. Тостер ваш. Ну, в дополнение к вашим улыбкам. 6.43 в столице. Мы продолжаем. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 56 в столице, и это тот самый момент, когда мы заканчиваем наш утренний экспресс. Он, собственно, на этой самой африканской местности остановился, а дальше для вас первая смена. Саша, Рита, первая смена на Ретро-ФМ. Через пару минут буквально. Меня зовут Илья Глебов. Будьте здоровы.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7.00, пятница пришла, 5 июня. Всем здравствуйте от первой смены. Ну давайте, давайте просыпайтесь. Начать хотим с новостей. С нами Вадим Ривман. Давайте послушаем.
1: Да, я здесь с ними. Привет. Доброе утро. Итак, Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информагентств. Встреча прошла накануне в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума. Обсуждались темы СВО, переговоры по украинскому урегулированию. Также в ходе встречи были заданы вопросы об отношениях России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном. Президент говорил о возможной роли России и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке. Западные компании, в том числе американские, изучают условия возвращения в Россию. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, иностранные фирмы смогут вернуться в Россию на более мягких условиях, но только если при уходе с рынка они передали бизнес местному менеджменту и сохраняли работу. Ранее о желании американских компаний вернуться в нашу страну на ПМФ сообщил глава американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Нижняя палата американского парламента одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций, оказании дополнительной помощи Украине. Законопроект предусматривает возможность повышения таможенных пошлин на российские товары и услуги до 500% и выше. Одобренный палатой представителей законопроект также предусматривает выделение Украине по $300 миллионов в качестве военной помощи в этом и в следующем году. Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. Об этом рассказала глава ведомства Светлана Родионова. Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и в первую очередь касается содержания медведей, диких кошек и приматов. По ее словам, только за последние 5 лет органы Росприроднадзора изъяли почти 100 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов. Ну и последнее. В США привлекательные сотрудники полиции с потерянными собаками свели с ума сотни женщин. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Полицейское управление города Энглвуд опубликовало на своей странице в соцсети несколько фотографий, на которых изображены полицейские в форме с потерянными собаками на руках. Симпатичные правоохранители с атлетическим телосложением предлагали жителям города забрать бесхозных животных. Вскоре выяснилось, что многих женщин куда больше заинтересовали сами молодые мужчины в форме, и многие американки признались, что готовы взять бездомную собаку, но только вместе с полицейским. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: 4 минуты 8 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша, Рита, на местах чем займемся сегодня?
1: Ой, мы сегодня, знаешь, чем только не будем заниматься. Вот прям с утра споем, потому что у нас же нейрохит впереди.
0: Да, особое мнение. По-прежнему собираем ваши голоса на актуальную тему.
1: Да, и, конечно же, у нас есть тема. Ну подожди, ну что ты в 7.04 взял?
0: Что ты давишь?
1: Я еще даже чай не пила. Музыка у нас классная будет.
0: Всем приятного аппетита, всем классного пятничного настроения. Но что касается классной музыки, как говорит Рита, ну здесь только такие, как Roxette, The Look. Начнем с них.
2: На Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овнам звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый и конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта. Постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешне. Активности.
1: Рыбы. Работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Просыпайтесь, ребята, пятница!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 20, настроение пятничное, солнце летнее. Что еще надо? Ну, хиты будут обязательно. Сейчас поговорим.
1: Сейчас будет еще прекрасная новость. Как раз для пятницы в 7.14, когда кто-то такой: ой, надо позавтракать, но помочь своему пищеварению и вообще. А я вам расскажу. Употреблять вино с утра полезнее, чем вечером, сказали эксперты. Но я на всякий случай скажу, что может влиять на здоровье.
0: Теперь еще и утром. Хорошо.
1: Но, поговаривают, вино помогает желудку быстрее переваривать еду, разгоняет обмен веществ, а... Ух, я постараюсь прочитать это в 7 утра. Ресвератрол, о, как у меня получилось,
0: да,
1: в красном вине мешает организму запасать жир и быстрее сжигает его, если выпить за завтраком.
0: Остается один открытый вопрос. Вечером понятно для чего. Утром мы только что узнали, как вино в обед действует. Звонить итальянцам, испанцам.
1: К нам сейчас редактор Светлана подошла прям с какой-то непонятной.
0: Напрашивается эксперимент.
1: Ну что, мы сейчас, а потом вам расскажем.
0: Но только в научных целях.
1: Абсолютно.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, готовьтесь, ребят. Ну, если не готовы, мы предупреждаем просто, что сегодня день, когда улыбается фортуна, так что у вас нет никаких шансов вот сегодня грустить и говорить: о, я неудачник, мне не везет, почему все так складывается. Нет, нет, нет, сегодня такого человека не будет, не найдется вообще на всей планете. Потому что 5 июня, день календаря, отмечен вот какой-то особенной удачей. Ну, в честь богини фортуны, понятное дело. Мы сегодня и будем говорить про тему везения. Да, вот случалось ли с вами такое, когда это происходило, как будто бы случайно. И вот если бы вам несказанно повезло, как бы вы поделились этим счастьем? Вот такой вопрос хочется сегодня задать всем слушателям. Вот ты поделилась или моя прелесть?
2: Нет, слушай, ну, во-первых, зависит от количества счастья.
1: Вообще, как бы да. Если один нолик прибавить, то, пожалуйста, половину забирайте.
2: Во-первых, правильно 10% отдавать. Вот на нужды. Если прям, представляете, пришли большие количество денег.
1: Это ты в суде будешь говорить, почему ты 13% не отдавал.
2: Да, а я 10 нуждающимся отдала.
1: Просто да, я слышала, что 10 надо отдавать.
2: С родителями всегда, это 100%, у нас так принято. Вот. Ну, вам, если что-то надо, ну ладно, что, ну попросили бы попрошайки, в конце концов.
1: Как это гуманно с твоей стороны?
2: Да нет, мне кажется, правда, представляешь, вот если ты выиграешь какую-то огромную сумму денег, у меня всегда есть мечта, и была мечта, и будет мечта. Если бы у меня была вдруг случайно сумма денег, конечно, приюты для животных. Ну, все знают мою страсть, я бы точно абсолютно помогла. Вот. Ну, а дальше там себе что-то как-то, да.
1: Ну, может, футбольный клуб себе какой-нибудь куплю, да?
2: Нет. А я, кстати, у меня никогда не было такой мысли. Ну, это ж сколько денег-то должно быть?
1: Денег много, но зато ты можешь навести порядок там, а не вот это вот все чувствовать боль на протяжении десятилетий, когда все никак до чемпионства не дождешься.
2: Уговорил, забрали долю у родителей, простите, мне нужно футбольный клуб покупать.
1: Ну, папа, я думаю, одобрит.
2: Папа одобрит.
1: С мамой поговорим.
2: Поговорим.
1: Сестра, я тоже думал, что я на что-то претендую. Не, извини, тут дело важное.
2: Ты просто красивая.
1: Да, тебе и так уже повезло, вот так скажем. Ладно, ребят, к вам вопросы. Вот, а вы скажите, делитесь своей удачей. Если вот вам сегодня день фортуны, да, несказанно повезло бы. Как бы вы поделились этим счастьем? Пишите. Можно в Максе писать, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: Да, можно купить какую-то соцсеть, если вам вдруг повезет. А вот и там наши фотографии разместить, такие большие, красивые. А мы все с удовольствием прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
4: Да все без нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20%.

0: 15 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Так что вот прям таким текстом вчера и сказали тебе.
1: Ты представляешь, я такая, ну ладно, нет, так нет. Опять тогда шуточки про бывших буду по радио
0: да,
1: говорить.
0: Да, да, да. Но это вот все про странные разговоры, которые у Маргариты случаются в процессе жизни. А можешь все-таки рассказать подробнее вот интересных людей, которых мы можем встречать каждый день вот так сходу? Что за человек тебе вчера попался?
1: А мне? А ты хочешь, чтобы я прям рассказала?
0: Да, да, да.
1: Ну хорошо, это, ну, обычная ситуация в сауне, когда женщина, во-первых, говорит, что, ну она шестерка, поэтому...
0: Во-первых,
1: как бы...
0: уважаемый, слушай, я хочу сделать ссылочку, помните, да, что сауна это для налаживания работы
1: после
0: сердца,
1: спорта,
0: сосуда. Мы
1: да.
0: говорили о том, что это полезно. Поэтому если зовут сауну, надо сначала согласиться, здоровье
1: да.
0: поправить, а потом уже все остальные
1: она
0: эти глупости.
1: Мне сразу сказала,
0: пожалуйста.
1: А ничего, что тут мятой пахнет? Ну просто я шестерка ноги намазала, ну ты же понимаешь, да, у меня вот шестерки ноги куда идут?
0: Конечно,
1: вот,
0: понимаю,
1: это,
0: сказала
1: окей,
0: Рита.
1: Астрология. Потом подошла к кулеру, она говорит, а зачем я буду сушить? У вас же кудрявые. Так и идите. А вы не стали сушить? Ну вы же сказали, не буду сушить. Она говорит, ну правильно, мне вообще нужно слушать. Я же это, ясновидящая.
0: Вот. На этом моменте сделаем паузу. Потом, что о муже?
1: Что? Потом она говорит, ну сейчас муж вам найдем. Вам кто нужен? Лет 18 олигарх? А я думаю, да я даже не знаю. Можно чуть-чуть побольше и чуть поменьше.
0: Конечно, интересное сочетание, но можно, да, вот чуть-чуть в разные стороны.
1: Я говорю, можно чуть-чуть постарше и менее богатого. Она говорит, ну все, запишите мой номер. Олигарх доставочки, так
0: просто, как вы понимаете, что, ну, с другой стороны, почему только наш коллектив должен все это выслушивать?
1: Конечно,
0: да, вы должны понимать, какая здесь атмосфера.
1: Нет, а
0: царит
1: самый...
0: и что происходит с людьми, работающими на Ретро FM каждый день.
1: Да, а самое интересное, что правильно дала номер, не задумываясь. Я так и записала, ищут мужа. Вот.
0: Это называется доверие. Да? Вот в прошлый раз духи были, сейчас глядишь, и мужа так же подвезут.
1: Ну, духи за 5 тысяч продавали, понимаешь?
0: А, кстати, где ближайший маркетплейс? Что обещали подвезти.
1: Это нужно спуститься в метро. Там все оригиналы. Когда тебе говорят, слушайте, реально, в одном из очень крупных магазинов распродажа. 5 тысяч берите. И ты такой, да я же доверяю людям, я одной свой номер дала.
0: А есть там такая акция, типа, 3 по цене 2. И берешь двух подруг, сразу идешь. И можно свадьбу в один день, как
1: мне
0: в голливудском кино делать.
1: Поумнее, они не купят. А я что, ну, это щедрая душа.
0: Вадим Ривман, щедрая на новости душа.
2: Расскажу. Да, привет, доброе утро. Итак, в общественной палате предложили переводить многодетных на гибкий график работы. Замсекретаря общественной палаты России Владислав Гриб предложил законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы в период летних школьных каникул. По его словам, такая мера особенно актуальна летом, когда школы и детские сады закрываются на каникулы. Не все семьи имеют возможность организовать присмотр за детьми, так как путевки в лагеря покрывают лишь часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна далеко не всем. Мошенники обманывают россиян на сервисах поиска попутчиков. Под предлогом бронирования места злоумышленники отправляют жертвам фишинговые ссылки для кражи данных. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Для оплаты места аферисты предлагают перейти на поддельный сайт, где жертву просят зарегистрироваться, ввести личные данные, в частности банковские реквизиты, но после этого деньги со счета пользователя списываются, а все переписки удаляются. В Кремле рассказали, посетит ли Владимир Путин чемпионат мира по футболу. Президент России не планирует приехать на Мундиаль в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал цены билетов на матч чемпионата мира по футболу. Он также отметил, что его администрация может рассмотреть сложившуюся ситуацию с неоправданно высокой стоимостью билетов. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи организуют в США, Мексике и Канаде. Летом Москва превратится в огромный музей под открытым небом. В столице с 10 по 14 июня пройдет фестиваль «Времена и эпохи», который войдет в программу проекта «Лето в Москве». Основные события запланированы более чем на 30 площадках в разных районах города. Флагманскими точками станут ландшафтный парк Митина, кинопарк Москино, парки «Радуга» и «Покровская-Стрешнева». В программе заявлены 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1000 часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления, исторические постановки. Главная тема фестиваля в этом году – время быть вместе. Акцент сделают не только на военной истории, но и на культурном наследии России, литературе, театре, музыке и танце. Вход на большинство площадок будет свободным. И еще курсы валют. Доллар – 74 рубля 30 копеек, евро – 86,27. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: 7.36. Ну ладно, а вот у нас есть первая смена. А если нейросеть бы этой виды изменила, как бы тогда мелодия пошла?
1: Первая смена.
0: Вот. Ну, может быть, да, это если бы она не сильно старалась. Вот. А так, конечно, если задание дать, качественный промпт прописать, то, наверное, будет звучать получше.
2: А вы узнаем это, собственно. Через несколько минут у нас будет игра «Нейрохит». Там можно с нами попеть, там можно сродиться с нейросеткой, там можно выиграть беспроводные наушники.
0: Что? Приветствую врачующихся нейросеть. Сродниться с нейросетью.
2: Сродиться. Просто.
0: Ну, теперь объявляю вас семьей или что?
2: 23-24-88-3, код Москвы, 495, звоните, а там посмотрим.
3: Реклама. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
5: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: «Ночная сказка». С 12 июня в 11.00 «Домашний. Главный женский». 16+.
9: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
10: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: С ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёжки еще будут, поверь.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
10: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, в битву за беспроводные наушники, может быть, подписку на музыкальный онлайн-сервис вступает Владимир из Ленинградской области. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: Добрейшего. Доброе утро. Как у вас лето началось, Владимир? Рассказывайте.
1: Лето началось? Ну вот именно что у нас началось лето. Вот хорошо, да.
0: Даже туда добралось.
1: До этого было не очень, но сейчас замечательно все, прям лето чувствуется.
0: Это прекрасно. Супер. Это кайф. Давайте вот с таким же настроением вступаем в игру. Две подсказки. Слова остались прежними, только музыка поменялась. Хит очень известный, как и исполнитель. Готовы?
1: Давайте, конечно.
0: Послушаем.

0: Так.
1: Знакомые, но я, наверное, не меломан, чтобы так сразу с первого выстроить.
0: Да, но вы можете кого-нибудь назвать, хотя бы случайно предположить, какого-нибудь исполнителя, о котором сходили с ума. Были все влюблены, да. Ну, особенно женская половина, конечно, нашей страны.
1: Ну, итак, понятно.
0: Кого-кого?
1: Нет, давайте, не скажу.
0: Хорошо, тогда вторая подсказка. Есть «Попытаем счастье».

0: Нет?
1: Чуть-чуть даже настроение ВИА такого навеяло. Вдруг зашклись.
2: Навеяло, да, но я...
1: Нет, не готов вам... Ладно, давайте тогда ответ послушаем.
3: Я к тебе не подойду.
1: Ну а теперь поняли по голосу, кто это?
2: Ну, конечно, да. Пригодно читать пилоты, да.
1: Так, что-то с... связь немножко скачет.
0: Но мы его услышали, конечно же, да.
1: Да, это Евгений Белоусов, «Золотые купола». Вот этот хит и исполнитель были загаданы. Ну что, в таком случае сегодня подарки остаются у нас.
0: Ну это ничего, это как всегда. Мы говорим, это к лучшему, значит, вы нам можете еще раз дозвониться и уже хоба, вот так вот спеть с нами и забрать себе подарки.
1: Да, спеть, кстати, можно и уже сейчас, когда оригинал зазвучит, потому что эту мелодию мы точно все помним, знаем и любим.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я лизал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 5 июня, день, когда улыбается фортуна. Да, делитесь ли вы своей удачей, спросили мы вас. Но перед тем, как сообщение начнем читать, хочется отметить, вот что есть такой один профессор психологии Ричард Вайзман, и в своей книге он пытался вывести научную формулу везения. В общем, 4 главных фактора вывел. Зоркость к возможностям. То есть везучие люди, они расслабленные, поэтому замечают случайный шанс, объявление, совпадение. Mm-hmm. Вот, в том числе случайные знакомства, Маргарита.
2: О, мне.
1: Да. Слушание. Много. Интуиция. Удачливые люди доверяют своему внутреннему голосу, ну или, как говорят, шестому чувству. Еще ожидание успеха. То есть они искренне верят, что будущее им принесет что-то хорошее, ну, позитивный настрой, мы все слышали, знаем. И трансформация неудачи. Вот это важно, и особенно про психологию. Везучие люди мгновенно находят плюс в любой осечке. Ну, типа, принцип «все к лучшему». А еще, да, книга «Достигатор» я в молодости когда-то прочитал. Тоже хорошая, легкая, развлекательная такая, про то, как некоторые люди пытались вот создать схему, по которой им везло жизнь. Ну, собственно.
2: А я прочитаю про сообщение Анны. Мы сегодня еще обсуждаем, вот если бы у вас случилась какая-то фортуна, повезло бы вам, поделились ли вы. Анна пишет, поделилась бы, конечно, я всегда рада, когда приходит такая фортуна из Кемерово. А Ирина пишет, я еще в СССР выиграла в спринте 5 рублей, отдала маме и была так рада, что помогла семье.
1: А Алексей пишет, если бы мне улыбнулась фортуна и денег куры не клевали бы, я бы старался не засветиться, чтобы никто не знал обо мне, о моем везении. Ну, а то мало ли. Но я не жалел бы денег на благотворительность. Часть отдавал бы малоимущим, я расходовал бы их разумно, осуществлял бы заветные желания.
2: О, Ирина пишет, если бы мне несказанно повезло, я бы 2/3 отправила на строительство приютов для животных, домов для престарелых и помощь больным деткам. А давайте все загадаем желание, чтобы такому светлому, прекрасному человеку с такими намерениями повезло.
1: Да, хорошо бы. Ну что, ждем ваши свежие сообщения в соцсетях, обязательно почитаем, разберем, возможно, еще выведем некоторые,
2: конечно,
1: секреты
2: ведь
1: удачи
2: есть, например,
1: и счастья.
2: Такие. Назар нам пишет, так хочется поделиться, а нечем. Ну когда уже придет желание и удача? Ждем. А мы тоже за вас сейчас загадаем, чтобы ко всем пришло в конце концов.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно. элитно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно. Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой. До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2. Ретро-ФМ.

0: столице уже 8. Первая смена на Retro FM встречает пятницу вместе с вами. Да, какие хиты намечаются? Но о хитах потом. Сейчас сосредоточимся на новостях. Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаем это. Доброе утро. Итак, первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре этого года. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги, но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. За продажей топлива будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машин. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. Аксенов попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что зачастую в вакансии пишут от 100 тысяч рублей, а на собеседовании предлагают только 50 тысяч. По мнению парламентария, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты. Оклад, премии, надбавки. Нужно также создавать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира, реакции на какие-то внешние события, отметил общественник. Ну и последняя. Акула по кличке Ритинья стала животным-оракулом сборной Бразилии. Она уже выбрала команду победителя стартового матча в группе С чемпионата мира по футболу этого года. Латиноамериканская команда начнет участие в турнире международного уровня с встречи с марокканскими футболистами. Это произойдет 14 июня. Бразильцы нацелены завоевать рекордный 6-й по счету титул чемпионов мира. По прогнозам «Оракула», удача на их стороне. В аквариуме в Рио-де-Жанейро на глазах у многочисленной публики акула Ритинья выбрала ящик именно с бразильским флагом вместо марокканского. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты девятого в столице. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Что должен сделать порядочный гражданин, слушающий Ретро FM с утра пораньше, как только проснулся?
1: Он должен сделать, во-первых, погромче. Во-вторых, сделать голосование, настроиться на него, написать нам, проголосовать в особое мнение. Отстань, а? Что ты задал так вопрос? Вот.
0: Ну, я подумал, просто что ты жвачку жуешь, и вспомнил, как у нас в школе говорили, сейчас я достану ее, и волосы вот, вот так угрожали нам.
1: Нет, я просто перепутала слова.
0: Я так, просто люблю так говорить можно? И жевать одновременно. Ладно, ребят, у нас особое мнение намечается. Там, правда, очень важен ваш голос. Оставьте. Его там касается дела удачи. Ну, правда, классная тема. Да, а что касается хитов, о, и Type Set The World On Fire прямо сейчас.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
2: На Ретро-ФМ.
3: Гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
4: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
3: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
4: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
3: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
4: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
3: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
4: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
3: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
4: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
3: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
4: Водолей, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
3: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
4: Да, ребята, а сейчас все ожидаем. Отличное настроение в пятницу. Просыпаемся.
0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
2: На Ретро-ФМ.

0: Саш, Светлов и Рита Субботина здесь, 8.13 в Москве. Итак, в первой смене вот такой возник вопрос. Но я не буду спрашивать про твое отношение к собакам, кошкам. Я вот так спрошу.
1: Давай.
0: А вот ты себя к кому больше относишь? Ну, по характеру, по привычкам и так далее. Кошкам или собакам?
1: Я пес, 100%. Я пес. Верная, что-то радуюсь.
0: Хорошо. Тогда такая проверочка. Вот, да, помнишь, в 22-м году ты как-то такой клетчатой рубашечке пришла, да, и как бы, ну, такая шутка ходила, после что, ну, и дачный стиль, конечно,
1: да,
0: у тебя.
1: Да, помнишь, одного, да? Модника.
0: Вот.
1: Ага.
0: Так вот, судя по всему, ты больше кошка. Потому что кошки могут помнить обиду до 5 лет.
1: А-а-а,
0: а еще не прошло.
1: Я злопамятная.
0: Только 3,5.
1: Да.
0: Да. Питомцы надолго запоминают негативный опыт.
1: Это
0: если
1: да.
0: сильно напугать кота, накричать на него или как-то обидеть, да, причинить боль, он может еще долго относиться к человеку с недоверием.
1: Это я, да.
0: Во-первых, да, фиксируем, запоминаем, не обижаем кошечек. Следующее исследование, конечно, посвятим собакам.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день, когда улыбается фортуна. И сейчас хочется рассказать, что советуют психологи. Как привлечь фортуну в жизнь. А потом почитаем ваше сообщение. Во-первых, смените маршрут. Удача любит новые нейронные связи. Да, ходите на работу другой дорогой. Покупайте кофе в новом месте. А может, вообще и не кофе, да, измените напиток. Правило 5 – да. Говорите «да» неожиданным приглашением, новым знакомством, спонтанным предложением. Вот. Каждое «да» – это открытая дверь для фортуны. Ну и визуальный фокус, да, напоминает о том, что если ищете негатив, найдете негатив. Если настроите мозг искать удачу, вы начнете замечать, как вам уступает место, как загорается зеленый светофор, ну или находятся нужные вещи. Пока все.
2: Ольга нам пишет: доброе утро, любимое радио. А я думаю, что удача приходит к тем, кто не просто верит, а что-то делает, чтобы выиграть. Вот я недавно выиграл тостер на Ретро-ФМ. Я очень этому рада. Но если я бы не написала сообщение в позитив, то и подарка бы не было. Надо действовать, а не сидеть, сложа руки. Тогда и удача придет, и жизнь будет интереснее. Это нам Ольга из Новосибирска.
1: А вот, кстати, об этом мы и решили спросить в соцсетях. У нас опрос по-прежнему открыт. От чего, по вашему мнению, зависит удача? И у нас 4 варианта ответа. Случайность, упорный труд, просто нужный момент или... секрет не скажу. В общем, обязательно оставьте свой голос, потому что через 20 минут у нас будет игра «Особое мнение», и дальше уже проголосовать будет нельзя. А нам очень интересно, что вы думаете.
2: Так, Алексей нам написал. Сразу скажу, я не знаю, что это. Могу ошибиться там, в ударении или в слове, но вы поймете. Доброе утро, коллега. По работе попросила помочь с покупкой триера для покоски травы. Триера? Ну, неважно.
1: Триер?
2: Триер. Может, неправильно написали. Нашел нужный ей на
1: машина или сложных зерночистительных машин для очистки семян основной культуры.
2: Вот именно это попросили купить. Нашел нужный на маркетплейсе, отправил ей ссылку. Она заказала один, а продавец отправил два. Видно, рука у меня легкая, будет косить с двух рук по-македонски. Ой, Алексей, вы молодец.
1: Хорошо, хорошо. Так, ну ладно, давай еще подождем свежих сообщений.
2: Они еще есть, если
1: ну, финальные, давай зачитай. И будем ждать, в первую очередь, ваших голосов в вопросе, потому что да, нам важно ваше активное участие.
2: Конечно, конечно, прочитаю, ведь тут такое пишет еще и Николай. Как мы вышел. Доброе утречко. А если бы мне привалило, я бы Риту свозил на Мальдивы.
1: А, это там, где Мальдивы, да?
2: Да.
1: Ну смотри, будь осторожнее. Если Мальдивы от слова «моль», то как бы может занести не совсем на те острова.
2: А ты сам сказал говорить всему «да». Любые острова нам подходят, пожалуйста.
1: Шкаф с шубой. Понесут,
2: но главное, там будет шуба.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Да все без... нормально.
9: Что?
8: А что?
9: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступны для комплектации премиум техника. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля.

0: Хавейл 7026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: 8.29, настроение пятничное в нашей дружной команде вместе со звукорежиссером Александром, который не идет на наши инициативы.
1: Конечно же, сейчас сам сказал, когда ты спортом нас будешь учить заниматься.
0: Да, да, да, было
1: на
0: дело.
1: На шпагат посадишь, я говорю, давай 10 приседаний. Он такой, о, сейчас еще Вадим Ривман уже придет.
0: С понедельника бы надо.
1: Как я при нем буду приседать?
0: Уже времени нет.
1: Ребята, давайте сейчас, да, собрались. Вот кто решил на спорт, сегодня пятница. А чем с пятницы-то не пойти? Вот. А, кстати, ребята из «Фабрики звезд» также подумали и решили, а что бы нам не собраться заново. Слушай, я сначала прочитала, я тебе честно говорю, я так обрадовалась, я думаю, я пойду на кастинг. Прям мечтала бы на «Фабрике» побывать. Но
0: так.
1: «Фабрика» вернется на экран и говорят, но там, скорее всего, будет битва продюсеров. В общем, продюсеры старой школы, которые работали с классической «Фабрикой», встретятся в музыкальном поединке с теми, кто зажег новых артистов. Вот. Ну и там будет, соответственно, опыт свежего взгляда и нового.
0: Ну, встреча выпускников,
1: ну,
0: прям.
1: Ну, а я что? Я, знаешь, как я всегда
0: встреча
1: мечтала.
0: Фабрикантов проверенных времени.
1: А ты скажешь, ты хотел на «Фабрику»?
0: Нет, хотеть нет. Я смотрел его. Первые три, наверное, «Фабрики», это кайф был. Мне «Народный артист» нравился, где Гоман, Панайотов и Чумаков.
1: А я даже не смотрела.
0: Это был
1: кайф. Я была верна «Фабрике». Так, Кудрявый, ты хотел на «Фабрику», честно? Он хотел.
0: Нет, он, по-моему, на слово «ходил» отреагировал. Он ходил, да, да.
1: А ты ходил на «Фабрику»? Хорошо, что не взяли.
0: Помнишь Лена Терлеева, да, это Шон был, да.
1: Потом просто. Слушай, а как думаешь, Вадим Ривман хотел на «Фабрику»?
0: Так, а можно Вадима позвать? Вадим, пожалуйста.
1: И сейчас включаем, а он.
0: Круто, ты попал на Retro FM.
1: Вадим.
2: У меня здесь своя «Фабрика» по производству новостей. Давайте уже к ним, а.
0: Хорошо, скоро перейдем. Ребят, мы напоминаем, что у нас особое мнение и последние буквально пару минут для того, чтобы проголосовать на тему удачи. Заходите в соцсетях, все найдете. Ну а сейчас все сосредоточатся как раз-таки на актуальной информации.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россия и Китай могут скоро объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМФ. Президент назвал две страны естественными партнерами. Он отметил, что Россия и Китай являются соседями, имеют большую общую границу, продолжают развивать сотрудничество. Путин также сообщил, что товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов. Результаты взаимодействия Москвы и Пекина он назвал впечатляющими. Говоря о Китае, президент отметил, что страна быстро развивается и занимает все более заметное место в мировой экономике и политике. Ростовчане сегодня останутся без света, предупреждает компания «Дунэнерго». В Октябрьском районе электричество не будет с 9 утра до 5 вечера по следующим улицам. Немировича, Данченко, Калитвинская, Подъездная, Шабалдаева, переулок Педагогический, Боевой, Орджоникидзе. На Северном электроэнергии не будет с полудня до 4 дня, по улице Вавилова, а также с 9 утра до 5 вечера, по улицам Евдокимова, Бодра и БСМП-2. На площадке ПМФ с губернатором Омской области Виталием Хаценко, Южным федеральным университетом и группой компании «Титан» запущено стратегическое партнерство. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ученые ЮФУ будут разрабатывать новые технологии, материалы в сфере химии, а компания «Титан» возьмет на себя их испытания и запуск в серию на своих мощностях. В Ростовской области опубликовали официальный отчет о состоянии воды за прошлый год. По данным регионального Роспотребнадзора, хуже всего ситуация складывается в Новошахтинске, где почти 41,5% проб питьевой воды не прошли проверку. По микробиологическим параметрам и наличию бактерий в питьевой воде, антилидером стал Новочеркасск. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, а в Азии начался сезон дождей. На Ближнем Востоке – период сильной жары. Так стало дешевле проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило до 15%. О курсе валют: доллар 74 рубля 30 копеек, единая европейская валюта 86 рублей 27 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Так, 8.38, точное московское время. Все, голосование остановилось, игра «Особое мнение» уже готова. Сегодня обсуждаем удачу и выясняем, вот кто во что верит. Откуда приходит, почему она улыбается одним и не улыбается другим. Опрос проведен, 4 варианта ответа было. Нужно будет определиться самым популярным, а может быть и не очень, буквально через 4 минуты на Ретро FM.
2: А за это можно получить умную колонку. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
3: Ретро FM, Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Реклама.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 07 70.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
13: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: особое мнение.
1: Итак, Ксения из Воронежа будет сегодня разгадывать особое мнение, которое мы тщательно собирали в интернете. Итак, Ксения, здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в нашу игру, в которой нужно проявлять интуицию. Ну и еще немного задуматься о том, что же народу может быть ближе. Вы как вот считаете, ваше мнение должно совпадать с большинством народа? Или вы вот считаете, ой, да я такая особенно непредсказуемая, что мое мнение может совсем не совпадать?
2: Нет, у каждого человека должно быть свое мнение.
1: Угу. Ну, давайте проверим. От чего, по вашему мнению, зависит удача? Вот у нас 4 варианта ответа было. Случайность, упорный труд, нужный момент или... Не скажу вам ничего. Вот вы бы что лично выбрали?
2: Удачный момент.
1: Понятно. Хорошо.
3: Приняли.
1: Вот. Помните, да, у нас задача такая, которая касается всех-всех-всех людей. 40% набрал самый популярный ответ, и его нужно разгадать сегодня. Мы никаких подсказок, намеков, ничего не будем ни про что сегодня говорить. Вот просто теперь представьте, да, всех-всех-всех и дайте свой вариант, какой ответ является самым популярным. Случайность, упорный труд, нужный момент или... Я не скажу, у меня есть свой секрет, но я не поделюсь им. Итак, самый популярный...
2: Упорный труд.
1: Читайте, что больше всех набрал, да?
3: А вы как к своей интуиции вообще относитесь? Это просто вне игры вопрос. Доверяете ей?
1: Ты меня уважаешь.
2: Отсутствует?
1: Сейчас голос такой интуиции. Ты меня уважаешь.
3: Пу-пу-пу, ну ладно.
1: Мы же с тобой давно знакомы. Ну почему такое отношение?
3: Хорошо, ну что, что выбираете? Еще раз.
1: Итак, Ксения, 3, 2, 1, финальный ответ.
2: Удачный... труд.
1: Удачный труд. Ладно, все, труд так труд. Все перетрут. Ну, на самом деле, вот эти вот секретики хранят, типа, я знаю, как удачу привлекать, но ничего вам не расскажу. Всего 8%. К счастью, да, остальные люди щедрые, делятся, признаются.
3: А далее у нас идет 16%, и там... А там ваш упорный труд
1: да, трудяги, оказался. Их немного. Случайность 35%. Каждый третий верит в это.
3: А вот та самая интуиция, которой вы не верите, но вы ответили нужный момент, было на первом месте. 40% проголосовало.
1: Да, сегодня умная колонка остается на Retro-FM, а у вас по-прежнему остается дверь открытой в первую смену.
3: Смотрите, мне кажется, сегодня вы выиграли гораздо больше, потому что вы теперь узнали, что к своей интуиции надо прислушиваться, и вы всегда правы. Будем теперь так поступать?
2: Да.
1: Ну, все. Смотрите, это интуиция.
3: Тем более, мы читали новость, не знаю, слышали вы или нет, что сегодня день фортуны. И вот сегодня нужно прям настроиться. Все, я теперь фартовая, я доверяю своей интуиции, у меня вообще все будет получаться.
1: Да, ну а если вдруг в последнее время вот этого всего не было, говорят, надо просто переключиться, ходить новыми дорогами, новые напитки в новых местах. И когда новые нейронные связи начнут работать активно, тогда и жизнь начнет меняться. Самое главное, не сидеть на месте, и все получится.

0: я сама. Вообще, в принципе, хорошая позиция. Дело не в тебе, дело во мне.
1: Виновата я сама.
0: Давным-давно уже, да. Классика. Наталья Ветлицкая.
1: Я вчера, знаешь, прочитала очень смешной мем про то, что ты такой виноват, и я сама. В следующий раз, когда будете там что-то думать про бывшего мужчину, просто поймите, вы хищница, и вместо тигра выбрали барана.
0: Да, я другую фразу хорошую слышал, да. Помните, что ваш ненаглядный, любимый, лучший мужчина на планете, чей-то бывший козел. Поэтому, как бы, и такая история, и, скажем, интерпретация тоже мужчин присутствует в женском сознании.
1: И все про вас, вы смотрите.
0: Ну, еще скажу, и ни с чем не поспоришь, да. Ладно, счастья всем хороших и мужей, и жен. Вот чтобы не возникало таких фраз, давайте на позитиве все-таки сегодня будем разговаривать. Мы же про фортуну говорим, а? Чем позитивнее мыслите, да, и ищите удачу, тем больше шансов, что она к вам придет. Но это мы еще обязательно подробнее обсудим. Также мы обсудим новости спорта.
1: И, конечно же, продолжим говорить по нашей теме. Мы сегодня про фортуну говорим. И игра у нас будет классная. У нас будет самая серьезная игра. Мы будем играть в что, где, когда и выигрывать до 30 тысяч рублей.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 3-26-19-6-13-13-144. Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декорация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Вечеринка. Ретро-ФМ.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
16: В неповторимом миксе. Каждый день.
15: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Столица уже 9, пятница набирает обороты, хиты становятся еще энергичнее, да и первый эсмен как-то так просыпается, бодрится. В утреннем шоу всегда найдется время новостей. А вот сейчас у нас Вадим Ривман расскажет все.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, автомобили со знаком инвалидности могут начать проверять в нашей стране. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком инвалид на наличие в специальном реестре. Об этом заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно и купить сейчас, и использовать нелегально. Например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума. Обсуждались, в частности, темы СВО, переговоры по украинскому регулированию. Также в ходе встречи были заданы вопросы об отношениях России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном. Президент говорил и о возможной роли России и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке. В Общественной палате предложили переводить многодетных на гибкий график работы. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы в период летних школьных каникул. По его словам, такая мера особенно актуальна летом, когда школы и детские сады закрываются на каникулы. Не все семьи имеют возможность организовать присмотр за детьми, так как путевки в лагеря покрывают только часть сезона, ну а помощь бабушек и дедушек доступна далеко не всем. Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. А об этом сообщила глава ведомства Светлана Родионова. Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и в первую очередь касается содержания медведей, диких кошек, приматов. По ее словам, только за последние 5 лет органы Росприроднадзора изъяли почти 100 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел во Владивостоке, причем произошел уже не в первый раз, видимо, это уже стало своеобразным лайфхаком. Горожане стали свидетелями того, как в многоэтажном доме мужчина пытался передать соседу бутылку с пивом. На кадрах видно, как из окна дома торчит малярный валик на палке, а из окна соседней квартиры мужчина пытается накинуть на него веревку с привязанной к ней пивной бутылкой. Очевидно, таким образом один сосед пытается передать другому угощение. Возможно, сделать это через дверь, просто зайдя в гости, не позволяют строгие жены. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86,27. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: 4:10 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Первая смена здесь. Саша, Рита и что? Где? Когда?
2: Господи, я уж испугалась, сказал, и что, я думаю, а что сейчас будет-то? Помимо классной музыки. Вот, а что, где, когда, это мы всегда любим.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница, 5 июля. Первая пятница лета. Почему ты так спокойно к этому относишься? Вот, другое дело. Узнаю свою девочку. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще. Но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолей, деловой процесс потребует вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
1: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Ровно как и в спорте, о котором Саша вам расскажет через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.14, давайте о спорте поговорим. Тем более, там такие события в теннисе. Мира Андреева обыграла непобедимую Марту Костюк и вышла в финал Ролан-Гаррос. Первый для нее на турнирах большого шлема. Мирочка – красотка. Она стала 8-й теннисисткой из России с таким достижением. Да, увы, российского финала не будет. Диана Шнайдер уступила, представляете, 114-й ракетке мира. Майи Хвалинской впервые в истории Ролан-Гаррос финал пробился квалифайер. Да, ну и отмечу, что Мира Андреева в этом сезоне не проигрывала соперницам ни из топ-100. То есть, понимаете, да? На что все намекают? Мире желаем победы в финале. Далее, что там в НХЛ? Каролина обыграла Вегас 4-3 в овертайме. Сравняла счет финальной серии Кубка Стэнли. Продолжаем следить за развитием сюжета. Теперь о футболе. Ну, там в основном слухи. Появилась информация, что «Зенит» за 20 миллионов евро подписывает нападающего Трабзонспора Филиппа Аугуста. Михаил Кержаков еще вошел в тренерский штаб Сергея Симака. Пока все новости и слухи по поводу «Зенита». А вот в Ливерпуле, да, уже на официальном сайте объявили о назначении Антони Ираолы на пост главного тренера команды. Ранее сообщалось, что испанский специалист подпишет контракт, рассчитанный на 2 года. Ну и напомню, что 30 мая Ливерпуль объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота. Реал Сосиедад хочет продать Арсена Захаряна, ну или отдать его в аренду. В Сосиедаде по-прежнему высоко оценивают технические навыки Захаряна, но считают, что он должен набраться опыта в другом месте, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги. Отмечу, что Захарян присоединился к команде из Сан-Себастьяна в 23-м. В ее составе Хавбек провел 65 матчей, забил 3 гола. Ну, посмотрим, как дальше будет складываться карьера Захаряна. Мы, конечно же, Арсенчику желаем только удачи и идти только на взлет. Это все новости спорта к этому часу. Вернемся к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Так, столица 9:18. Вернулась Рита.
1: Вернулся спорт вместе со мной, неожиданно. Но, как всегда, с прикольчиком. Значит, рассказываю, что прочитала. В честь Матвея Сафонова назвали улицу в Париже. Представляешь?
0: Прям навсегда?
1: Ну...
0: Или это так, уже праздник, погуляем несколько дней,
1: ну,
0: да?
1: Ну, смотри, после победы ПСЖ в Лиге чемпионов, арт-группа, поэтому, мне кажется, все-таки это не навсегда.
0: Акция такая, да?
1: The True Frame расклеила таблички
0: на чисто французском
1: городу, да, с новыми названиями улиц в честь футболистов, сыгравших в финале. Поэтому я думаю, это все-таки, наверное, к сожалению, не навсегда.
0: Но, тем не менее, здорово, что такое внимание уделили, и что среди победителей есть наш вратарь.
1: Конечно же, улица Вье-де-Темпаль в 3-м округе Парижа преобразовалась в Матвей-де-Темпаль. По-моему, очень красиво.
0: Ле Бьюти Дамотя. Можно же было имя взять,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно же.
0: Потому что мы, как говорится, и имя, и фамилию любим, уважаем и желаем только роста нашему и без того уже титулованному вратарю.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Берег включает «Хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков,
11: но полезных.
12: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
13: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
14: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
15: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного.

0: Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день фортуны, мы говорим про удачу, что нужно для того, чтобы ее привлечь к себе. Ну и поделились ли вы, если бы вам сегодня вдруг повезло, да и огромная удача на вас свалилась. Алексей пишет, если бы мне улыбнулась фортуна и денег корни клевали, вот я бы старался просто не высовываться. Но на благотворительность обязательно бы отдал часть.
2: Наталья очень меня повеселила. Нашла вчера 500 рублей, выкупила рубашку на маркетплейсе. Ну то есть можно сказать, поделилась.
1: Но все же заработали. Самое главное это, да, придумать себе формулировку хорошую, вдохновляющую. Владимир, фортуна? Так это не про меня. Всего сам добиваюсь. Но иногда бывает, что и удача приходит. Вот тут и ловишь ее за хвост, чтоб не убежала. Вот, кстати, еще секрет. Если удача пришла, как ее задержать? Как ее развить? Вот этим тоже поделитесь, если у вас есть опыт и работающие схемы.
2: Светлана нам пишет, еще давно как-то услышала фразу, чем больше пустяков ты считаешь везением, тем чаще тебе везет. Взяла на заметку.
1: Угу. Радик пишет, доброе утро. Фортуна была, когда женился. Двойняшек мне любимая подарила. Если бы фортануло финансово, отопление, теплый пол в новом доме, на море с детьми. Конечно же, на лечение, да, ну и дальше по обстоятельствам.
2: Альбина пишет, интересное сообщение, хотела бы прокомментировать. Доброе утро, обязательно поделилась бы, если бы фортануло. Но вот мне такая фортуна редко перепадает. Я из той категории «заработай сам». Вот знаете, я тоже всегда думала, да что ж такое? Ну уже вот... Ну, давай, мужчина и женщина, а можно слово содержанки говорить, да? Ну, наверное, можно. Содержит очень долго. Я думаю, а где? Даже по знаку зодиака, конечно, не подходит. Я недавно смотрела, а потом подумала, так это же есть моя фортуна. Ручки есть, ножки есть. Хотел сказать, мозг есть, но, очевидно, сейчас с этим можно поспорить. Тут сама зарабатываю, ну а что? Вот по-другому не получается.
1: Не, ну надо двигаться как минимум. А как двигаться и как там? Работать, зарабатывать или что именно делать? Тут, конечно, все зависит, ну, индивидуально. Самое главное, вот не сидеть на месте и не думать... Ну вот должна фортуна, прям лотерейный билет сам должен прилететь. Его ж надо хотя бы купить.
2: Я про другое. Я к тому, что вот те, кто сами зарабатывают и говорят, где же моя фортуна? Я считаю, что это же тоже фортуна, что мы имеем силы, возможности работать. Ну, в общем, не все тоже такое.
1: Это хорошо,
2: умеют.
1: Что вы осознаете это. Некоторые даже не думают так.
2: Вот, поэтому я и хотела это прокомментировать. Это наша фортуна. Мы все сами, все сами.
1: О фортуне еще поговорим. Сейчас 9:30, время серьезных новостей от Вадима Ривмана.
3: Привет, привет, привет. Доброе утро. Итак, первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги, но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, отметила Скворцова. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что зачастую вакансии пишут от 100 тысяч рублей, а на собеседовании предлагают только 50 тысяч. По мнению парламентария, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты. Оклад, премии, надбавки необходимо также создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Мошенники обманывают россиян на сервисах поиска попутчиков. Под предлогом бронирования места злоумышленники отправляют жертвам фишинговые ссылки на кражи данных. Об этом сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Для оплаты места аферисты предлагают перейти на поддельный сайт. Там жертву просят зарегистрироваться, ввести личные данные, в частности банковские реквизиты. После этого деньги со счета пользователя списываются, ну а все переписки удаляются. В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что существует множество методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет самим пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса. Наряду с уроками счастья – это формирование внутреннего мира, реакция на какие-то внешние события. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков. Таковы результаты исследования экспертов Института Пушкина. Исследование проводилось на основании основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому языку. Институт Пушкина, отмечу, занимается научным проектом «Индекс положения русского языка в мире». Он позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за границей. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Первая смена своим волевым решением сегодня решила разыграть 14 тысяч. У нас игра «Что, где, когда». Мы всегда ставим какую-то интересную денежную сумму. И помимо этого, среди победителей еще потом выбираем лучшего знатока, вот в данный момент, летних игр. Но помогают нам в этом эксперты из телевизионного клуба.
2: Так, ну что, нам нужен капитан. Честный, активный и любящий эту игру. Ну и, конечно, тот, кто хочет денежек выиграть. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Мы тебя ждем.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Персики 249,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
11: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
12: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
3: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
5: Автор лучшего вопроса получает деньги.
3: «Дорогие гости».
5: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, наши летние игры «Что, где, когда» продолжаются. В Москве 9:45. Капитана зовут Александр, он из Москвы. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Добро пожаловать в нашу серьезную игру, в которой сегодня серьезный приз — 14 тысяч рублей.
3: Но при этом хочется сказать, сегодня день фортуны.
1: Хоть Жене что-то сказать, пойди Жене скажи. Но тут коллега Женя есть, да, что-то у них личное.
3: Да, я просто подумала, вот какая красивая фраза.
1: Как в «Иронии судьбы».
3: Да,
1: я
3: говорю.
1: Могу одну сказать, что один из них Женя. Все, все, серьезно,
3: дай
1: собрались.
3: Скажу.
1: Скажи.
3: Такая красивая фраза, я сейчас о ней задумалась. Вся наша жизнь – игра. Сегодня день фортуны. У нас серьезная игра, но давайте как-то попытаемся легко к ней отнестись. Главное, честно.
1: Александр, вы не против?
2: Только за.
1: В таком случае втроем послушаем и попытаемся за 60 секунд найти ответ. Итак, сегодня вопрос задает сам господин ведущий.
4: Это гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающей трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы — такова была моя задача. Внимание, вопрос. Процитируйте строки, которые известный писатель представил своего героя.
1: Так.
3: Кто это?
2: Так,
3: может, тот, который с ветряными мельницами боролся, нет?
1: Известный писатель Дон Кихот. Ну,
3: вот я подумала,
1: не знаю.
3: Да.
1: Для детей, вот, пятилетних детей.
3: Для детей.
1: Может быть, да, персонажи, ну, известных из детских историй.
3: Который говорит о том, что, ну, типа, не то, что большое, а, ну, сильное.
1: Ну, дядя Степа великан, что-нибудь. Или
2: скорее, дядя Степа милиционер, но если, да, у нас речь идет, идет речь про ревизора, ревизор — это должность проверяющая. Давайте вот разбираться вот с этой точки зрения.
1: Да,
2: а у нас проверяющий был кто? У нас проверяющий был Мейдадыр как раз,
1: ну, да, да,
2: потому,
1: да,
2: что он смотрел за чистотой детей. Как раз-таки у нас беда со всеми маленькими детьми в чем? Они очень сильно не любят там умываться, мыться, мыть руки и так далее. Я себя прекрасно помню в этом возрасте, хотя мне 27.
3: Так, хорошо, Мейдадыр у нас есть. У нас есть.
1: Отличная версия, да.
3: И вот что-то...
1: Кто же еще?
3: Может быть.
1: Ну, Карлсон ничего не проверял. Он хулиганил. Так, Александр, время вышло. Это гоголевский ревизор для пятилетних. Та же тема о панике, внушающей трусам, что пигмей есть гигант. Поднять детей до взрослой темы — такова была моя задача. Процитируйте строки, которыми известный писатель представил своего героя. Итак, Александр, кого выбираем?
2: Вдруг из мамы. Ну, давайте, это будет Мейдадыр. Вдруг из маминой спальни, кривоногий и хромой.
1: Хорошо. Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
5: Внимание, правильный ответ. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Ревизор для пятилетних. Так Корней Чуковский говорил о тараканище.
1: Тараканище, да-да.
3: Ну, в общем, рядом ходили. Когда сказали «вдруг», у меня же сердечко чуть не разорвалось от счастья.
1: Да, начиналось так похоже. Ну что, Александр, спасибо вам большое за рассуждение. Просто вот чуть-чуть рядом правильный ответ шел.
3: Ну вы, умничка, вообще начали сразу же рассуждать.
1: Мы вас хвалим.
3: Проложили логическую цепочку. Да. Немного не туда так бывает.
1: Но Мейдадыр тоже подходит, на мой взгляд, чисто логически. Что ж, Александр, сегодня деньги остаются в банке RetroFM, но мы будем ждать вас вновь, возможно, уже в других играх.
3: Да, и я напомню, что возглавить нашу команду может любой из вас. Мы ждем участников на следующей неделе. А вот телеверсию летних игр вы сможете увидеть в ближайшие выходные.
5: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». На RetroFM.

0: Вот такое именно лавидолока мы желаем вам в пятницу вместе с Рики Мартином дожить такой веселой, сумасшедшей немного и очень танцевальной жизнью. Если что, если вам чуть больше танцевальных хитов надо, то не помните про 21.00, да, вечеринка ретро-ФМ, но это будет потом, а в ближайший час мы будем с вами, мы устроим для вас фейк-контроль. Мы продолжаем говорить про фортуну, то есть удачу.
1: Ну, ребята, мне кажется, уже сказано.
0: Ну, погоди.
1: Все, поэтому давайте просто немножечко отдохнем, послушаем классные новости от Вадима Ривмана и вернемся.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёчки еще будут, поверь.
9: Воровайки.
12: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
9: Сбор гостей в 17.00, 18+.
13: Турецкие выходные возвращаются.
14: Я вижу тебя наяву или сплю.
15: Стой, иначе выстрелю.
13: Все совпадения не случайны.
16: Кольцо найдет твоего суженого.
17: Вы не это ищете?
16: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
13: Все жизни связаны.
17: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
13: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
18: 16+.
19: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
20: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
19: А что можно выиграть?
20: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
18: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте, браке, получения уточняйте у сотрудников столовых.
21: Вечеринка.
22: Ровно в 21.00.
23: Лучшие танцевальные хиты
22: в неповторимом миксе.
23: Вечеринка Ретро-ФМ.
24: Ретро-ФМ.

0: Не успели еще проснуться, а уже 10. Да, вот так пятница быстро летит, за это мы ее и любим. Пена на Ретро FM. И новости в первой смене, конечно, тоже будут. Вадим Ривман расскажет.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, Россия может стать первой страной, которая сделает ИИ-ассистента на базе госуслуг для оказания онлайн-услуг населению. Уже разрабатывается прототип. Об этом заявил глава Минцифры России Максуд Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме. Новинка законодательно должна получить право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы обслуживать бытовые потребности человека, отметил Шадаев. Минувшей ночью российские военные отразили массированные атаки украинских беспилотников над разными регионами страны. Средства ПВО сбили 123 дрона. Беспилотники уничтожали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Кроме того, в Росавиации сообщили о переходе московского аэропорта Внуково на режим приема и отправки самолетов по согласованию. Меры в воздушной гавани столицы приняли в связи с введением временных ограничений. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. За продажей топлива будут следить на заправках должностные лиц, которые планируют фиксировать номера машин. Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры, муниципальный транспорт обеспечены топливом. Аксенов попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации. В Кремле рассказали, посетит ли Владимир Путин чемпионат мира по футболу. Президент России не планирует приехать на Мундиаль в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал цены билетов на матч чемпионата мира по футболу. Он также отметил, что его администрация по 19 июля. Матчи организуют в США, Мексике и Канаде. Ну и последнее. Названы самые странные вещи, забытые в такси. Рейтинг составил одна из крупнейших международных компаний такси. Среди самых необычных забытых вещей зубной протез, правда только с двумя зубами, живая рыба, два дерева, 420 пончиков, 9 килограммов колбасы из утки. Кроме того, компания раскрыла, что пассажиры забывали в предыдущие 10 лет. Таксисты находили в салоне лобстера, документы о разводе, портрет Кейт Миддлтон и чучело кролика. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Я желаю всем отличного дня.

0: 3:01, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот Вадим Риван рассказал про странные забытые вещи в такси. Мне, кстати, вчера таксист написал прямо в приложении: вы забыли что-то, наберите телефон, да. Я позвонил, вы кошелек забыли. Проверил, не мой кошелек, но обратил
1: что
0: внимание,
1: странно.
0: Какой порядок. Ну, мне сказали, что я забыл кошелек.
1: Не-не, я говорю, что странно, то, что ты можешь забыть кошелек, телефон.
0: Да-да-да, но вот
1: меня.
0: Приятно, что да, водители бдят, сообщают, да, я уверен, что эта вещь вернулась тому человеку, который действительно забыл. Давайте вот обязательно возвращать такие вещи, если вдруг вы обнаружили.
1: И поблагодарим водителей и вообще тех людей, которые возвращают потерянные вещи.
0: И пусть этому водителю улыбнется удача. У нас сегодня день фортуны.
1: День.
0: Вот этого человека в первую очередь пусть она посетит. Ну а какие есть хитрости для того, чтобы она чаще с вами встречалась, мы еще обязательно обсудим в рубрике «Между тем».
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, гороскоп на пятницу, на 5 июня. Сегодня финансовые и личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс.
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое и щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
2: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.
1: Раки, в критической ситуации избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
2: Львы, отношения после полудня приобретут теплый конструктивный тон, это хороший момент для переговоров.
1: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
2: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникнет напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
1: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
2: Водолей, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью.
1: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
2: Пятница, ребята, давайте просыпаемся все в классном настроении.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ну как пятницу спланировали, гороскоп послушали, расписали все по полочкам. Теперь давайте поговорим.
1: Поговорим о странностях, о чем же еще. В общем, краснодарская кофейня выпустила, внимание, раф с дошираком и говяжьей приправой.
0: То есть такое предложение для зумеров, но с оттенком 90-х.
1: Миллениализма. А как тебе такое, Илон Маск? Вообще, конечно, издевательство. Вот я считаю, что кофевары решили, ну, просто поиздеваться над трендовым зумерским напитком, сделать это с особой жестокостью. Они, получается, смешали в одном стакане, внимание, эспрессо, да, сливки, специи и лапшу быстрого приготовления.
0: Да.
1: Теперь можно как бы пить раф, по идее, и закусывать им же. Цена 399 рублей. Ну, уже не 400, уже неплохо.
0: Ну, теперь появится еще одна причина у них прогулять учебу или, может быть, работу.
1: Я был доктора.
0: Что вас довело до этого? Вы знаете, раф с лапшой.
2: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Международный день фортуны. Про удачу говорим, про то, как она приходит, почему она не приходит. И если бы вам сегодня очень-очень повезло, вы бы поделились, как и с кем. Владимир пишет: доброе утро из Питера. Мне везет по жизни по-разному. Где-то редко, где-то отдохнуть не успевают удачных моментов. Хотя все же считаю, что решает тяжелый труд, иначе ничего не добьешься. Но вопрос личный. Заболеть в день фортуны – это удача? Вадим, ну, во-первых, здоровье, во-вторых, да. Это добрый знак. Вы как бы вот дали возможность сегодня остальным отыграться, вот с фортуной пообщаться. Зато во все остальные дни она проявит понимание, и все будет чик-чик.
2: Александр нам пишет: опыт подсказывает, делись с ближними. Но молчи, откуда прилипло.
1: Вот насчет молчи. Галина пишет, тут большое сообщение. Мне фартит редко, но метко. Знаете, как интерес происходит? Вот иду, например, мимо киоска с лотереей, и меня будто магнитом тянет. Решаю взять один единственный билет, и магия. Получилось. Закономерность. Попытка дается раз, выигрыш гарантирован. А если захочу взять еще, то фокус не сработает. Однажды с друзьями поделилась, начали просить меня купить билет. Я их отговаривал, объяснила, что это все бесполезно. В итоге поняла одну вещь. Не всегда стоит делиться тем, в чем тебе особенно везет. Кстати, таким же образом, ну вот таким случайным, спонтанным, когда тянул как

0: тоже неплохо. Вот на самом деле, знаете, говорят, что есть такая мудрость. Спасибо, что взял деньгами.
1: Да.
0: Поэтому, ну, неплохо же.
1: Этот можно тост так произносить. Ой, лишь бы не хуже, чем у меня. Не как у меня, знаешь, если человек держится из последних сил.
0: Вот Оксана пишет нам: что-то мне уже с утра не повезло. Дверь в подъезде захлопнулась, ключи в двери от квартиры остались. Единственное, с чем повезло, соседка, глава дома, гуляла с собачкой, потом нашла запасные ключи от домофона, поэтому я почти не опоздала на работу. Ну так это же повезло.
1: Конечно, вселенная за вас.
0: То есть вы пошли, так и, блин, забыла ключи, собачки все равно погуляли, еще 5 минут лишних по такой классной погоде, а тут вот вам взяли, открыли
1: вопрос
0: дверь.
1: Вопрос в том, как смотреть на все происходящее. Все-таки пытайтесь улавливать вот эти сигналы от вселенной, эти возможности, за которые надо цепляться, и тогда будут светофоры зелеными, и прям ветром удача будет к вам нестись на всех парусах. Я думаю, что можно продолжить обсуждать эту тему в наших соцсетях. Мы, в принципе, никогда их не закрываем. Можно продолжать делиться своим мнением. Вот, а у нас в этом часе еще фейк-контроль будет. Разберемся, где правда, а где ложь.
2: Между тем, на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: 10.29, немного международных новостей. Хотя да, понимаю, немножечко ворую как будто бы хлеб Вадима Ризмана, но будет у него
1: смотри,
0: и свой час.
1: Я у Вадима чай ворую, ты хлеб воруешь. Что за люди мы такие?
0: Ох, вместе под суд пойдем. Да, ну вместе, как говорится, оно и веселее. Команда. А теперь серьезно. Вот как ты думаешь, самая популярная еда из России за рубежом? Вот какие продукты тебе приходят в голову?
1: Ну, всегда говорят борщ, пельмени.
0: Так. Да, пельмени, что, которые все-таки говорят, что
1: вот
0: китайское происхождение.
1: Недавно же вынес просто все соцсети, как его, господи, сейчас.
0: Ну
1: то ли селедка под шубой, то ли что-то вот такое.
0: Салатик наш, да?
1: По-моему, да. Ну, что такое майонезное новогоднее?
0: Все не туда. Ну, по крайней мере, да, то исследование, которое я нашел, мед алтайский и дальневосточный. Вот в Китае он воспринимается как экологически чистый премиум продукт. То есть, понимаешь, если, да, приходишь в гости, как бы знакомиться, да, если семье хочешь сделать дорогой подарок, то как бы возьмите баночку, пожалуйста. Да, я могу себе это позволить. И все сразу понимают, человек состоятельный, да? Но это в Китае, понимаешь.
1: Я тебе подарю в следующий раз, можно?
0: Да. Во Вьетнаме успешным российским продуктом стали жареные семечки и подсолнечное масло. Вот это поворот, да? Полузгаем, пощелкаем. И особую позицию занимает российская ликеровочная продукция. Прежде всего, вот которая вредит вашему здоровью. Вот так.
1: Ну ничего. Представляешь, ты приехал. Ну это к нам приехал. Сразу с медом, с семками, с бутылочкой.
0: А мы домой летим. Мальчик, принеси нам, да?
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Оператор связи платформы операций с недвижимостью «Циан» объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Параллельно с вопросами безопасности стороны работают над интеграцией современных методов авторизации, которые обеспечат бесшовный и максимально безопасный вход в экосистему «Циан». Компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для оптимизации коммуникации с клиентами. На днях сотрудники госавтоинспекции Ростовской области, представители регионального УФССП провели совместные рейды в Ростове и других крупных городах региона. В ходе мероприятия использовались патрульные автомобили с комплексами «Оракул», которые автоматически выявляют машины, принадлежащие должникам. По итогам проверок судебные приставы составили 5 актов описи ареста автомобиля на общую сумму 3 миллиона 850 тысяч рублей. Госавтоинспекция напоминает, своевременная оплата штрафов и других долгов поможет избежать принудительного взыскания ареста имущества и транспорта. Для школьников в Ростове открылись 92 пришкольных лагеря, которые посещают более 12 тысяч детей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его информации, педагоги разработали насыщенную занимательную программу. Школьники смогут посетить театры, кинотеатры, музеи, экскурсии, будут принимать участие в спортивных соревнованиях, викторинах и мастер-классах. В лагерях организовано трехразовое питание. Жители Ростовской области станут свидетелями редкого космического явления – сближения планет Венеры и Юпитера. Оно ожидается 9 июня в вечернее время в западной части небосвода, сразу после захода Солнца. Обе планеты очень яркие, будут без какого-либо труда видны невооруженным глазом. Сближение происходит в среднем примерно раз в год, но не всегда наблюдается из-за особенностей движения планеты и условий видимости. В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию, как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. О курсе валют: доллар 74 рубля 30 копеек, единая европейская валюта 86 рублей 27 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ретро FM.
1: Финальная игра этой недели. Как эпично звучит, да?
2: Да.
1: В первой смене, конечно.
2: И это, кстати, абсолютная правда. А у нас будут фейки, друзья, потому что у нас впереди фейк-контроль. Это не просто игра, это игра. Во-первых, мы ее очень любим. И там еще можно выиграть призы. Это сертификаты в маркетплейс на 5000, на 3000. Ну и, конечно, наша любимая термокружка. Поэтому осталось только позвонить. 23-24-883, код Москвы 495.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
3: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
3: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
6: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 15+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать фейки от правды будет Александр из Челябинска. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте, ребята, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Можно на вас возложить такую миссию, Александр? У вас интуиция как? Сбои не происходят?
2: Ну, вообще, ребята, друзья мои говорят, что у меня чуйка хорошо развита, поэтому, наверное, проверим.
1: Начнем проверку чуйки с выбора темы. У нас есть...
3: Марс, вальс, театр.
1: Должен был тоже на S.
2: Ой, первую не расслышал.
3: Марс, планета, вальс и театр.
1: Ну, могу тоже хорошо.
2: Ну, давайте попробуем театр.
1: Давайте.
3: Приняли. Итак, первый факт или фейк? Много лет назад самые богатые зрители могли сидеть не просто в первом ряду, а прямо на сцене. Правда или ложь?
2: Я думаю, что это, наверное, ложь.
3: Это? А это правда, вы не поверите. Аристократы и богатые вельможи усаживались на стульях по обеим сторонам сцены. И так они демонстрировали, что они богатенькие.
1: Ну, вообще могут себе это позволить. Но. Номер два. Для актера увидеть гвоздь на сцене к неудаче. Плохая примета.
2: Ну, я думаю, что, наверное, в этом есть логика. Пусть это будет правда.
1: Пусть это будет правда. Принимается. На самом деле все наоборот. Это сулит везение. Некоторые актеры даже носят с собой гвоздь в кармане, ну, знаете, как в качестве талисмана. Поэтому, да, здесь все обратно.
3: Ну что же, будем бороться, если честно, за наш любимый приз. Это наша фирменная термокружка. Слово «фиаско» появилось благодаря очень неудачному представлению флорентийского комика. Правда или ложь?
2: Ну, давайте все-таки пусть это будет правда.
3: И это не фиаско, это правда, потому
1: слава
3: что
1: богу.
3: С итальянского фиаско так и переводится. Неудача.
1: Ну что, поздравляем, Александр. На мой взгляд, вы самые ценные приз собираете. Фирменная термокружка. Класс, кайф. На память о любимой радиостанции «Анас» в этой классной игре. Кстати, в День Фортуны. Вот видите, и здесь фортуна была на вашей стороне. Так что верьте в себя, верьте в свои интуиции. И пусть и дальше она преподносит вам подарки. Как вот, например, только что наш ценный приз. Пора к ценным хитам перейти. Крис Норман исполняет «Hunters of the Night».
0: Фейк-контроль.

0: танцевала, а потом как запела.
1: А тут не поймешь даже, что нужно больше подпевать или танцевать.
0: И то, и то. Эх, Андрей, что с
1: тобой? Ну, ищи.
0: Давай сейчас.
1: Хотя... Да и не буду. Не собирался я говорить про любовь, тем более, когда такие люди, как Андрей Губин, меня об этом просят. Я прислушиваюсь к мнениям авторитета. А еще у нас есть более интересный, актуальный повод, о котором надо напомнить. Короткая неделя будет! Да, 12-го все отдыхают, а значит, только с понедельника по четверг рабочие обязанности, а потом целых 3 дня отдыха. Ой, ну, если кто забыл, надо о приятном друг другу напоминать.
0: Да, друзья, а еще напомним, что сегодня день фортуны, а это значит, мы официально подписались на тем, что сегодня ловите знаки, ловите удачу. И прям, знаете, первая смена прописала, на рецептике расписалась, сегодня мне повезет.
1: Ну и в завершении, я начинаю, ты завершаешь.
0: Давай.
1: Фортуна, дай мне шанс, прошу.
0: Everybody dance with me and you.
1: Вот, вот, это уже команда.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Легендарный хит появился на свет в 93-м году. А вот, кстати, если бы подобная песня рождалась в конце нулевых или начале десятых, то как бы тогда пели? Твоя заниженная приора, белая или черная, закатанная тонировочкой в круг, так чтобы у солнечного света не оставалось никакого шанса. Ну, например. Хорошо, что эта песня вышла все-таки пораньше. Как-то теплее, что ли, от девятки, от этой вишневой. Да и вообще, от всей музыки, что звучит в эфире «Ретро-ФМ». Скоро с нами Рики и Повери, Maroon 5 и Кристина Агилера. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем доброе утро, всем «Ретро-ФМ».
1: Шоу «Дорогие гости» на «Ретро-ФМ».
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер.

0: гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб.
4: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
3: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
4: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
3: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Радио Хаб
4: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды

0: я.
1: Ну уж не знаю, кто ее там крутит, кто ее там вертит. Нашу любимую круглую, красивую. Может, медведи, может, еще кто-нибудь. Но в целом вроде справляются с задачей. Это главное. Что там в классике? Главное, чтобы не налетели на небесную ось. Не дай бог. Пусть все хорошо. Пусть все так и продолжается. Нам все нравится. Особенно под музыку, которая звучит здесь на Ретро-ФМ. Ну, плюс еще информация полезная у нас тоже случается. Ну вот, например, прямо сейчас, 11:30 в столице, с последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
2: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Создание отечественных лекарственных средств и внедрение новых подходов к лечению – это одна из ключевых стратегий развития российской медицины. Особую роль играет национальная безопасность при производстве препаратов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Еще одна важная задача – удешевление научных разработок при наличии более дешевых аналогов. Дорогостоящие новые препараты будут рассматриваться менее охотно, отметил Мурашко. В российском МИД не слышали о передаче письма Зеленского Путину по дипканалам. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин напомнил Интерфаксу, что письмо открытое. Накануне глава киевского режима предложил российскому президенту провести личную встречу на нейтральной территории и завершить боевые действия. В письме Зеленский высказывает угрозы в адрес России, а если та не согласится на переговоры, пресс-секретарь президента России сказал, что о письме Путину доложат. 50-50 примерно так в Кремле оценили возможную встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом этим летом. Как напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прошлый саммит состоялся в августе прошлого года на Аляске. Главными вопросами тогда были двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и решение украинского конфликта. Футбольные фанаты со всей страны съезжаются в Волгоград. Там сегодня состоится товарищеский матч между сборной России и Буркина-Фасо. По этому поводу вокруг стадиона в Волгограде изменится схема движения. Некоторые улицы временно станут пешеходными. Для зрителей предусмотрено 2000 парковочных мест рядом с ареной. У самого стадиона за 4 часа до матча перестанет останавливаться общественный транспорт. Ну а в Бангладеш уволен директор зоопарка, давший имя Трампа золотистому буйволу. Животное стало сенсацией благодаря длинной светлой шерсти у него на голове, похожей на прическу главы Белого дома. Некоторые посетители зоопарка отнеслись к сравнению спокойно, однако другие, в первую очередь американцы, возмутились тем, что директор распорядился назвать животное именем президента США. Новое имя для золотистого буйвола пока не придумано. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вы что, заказывали отпускные песни? А? А мы угадали. Угадали про желание многих, как будто бы со стопроцентной точностью. Ну, я имею в виду отправиться куда-нибудь, где можно перевести дух. Кто-то уже, конечно, это сделал, кто-то уже даже вернуться успел оттуда, из отпуска. Кто-то собирается. В любом случае, если планируете, пусть у вас все получится, друзья. Красиво. Так или иначе, продолжаем двигаться вперед под музыку. Modern Talking скоро. Юрий Антонов тоже на подходе. Army of Lovers. Много всего хорошего музыкального и мелодичного прозвучит в эфире Retro FM уже в самые ближайшие минуты.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ-2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
11: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина.
12: Приходи и окажись там, где рождается «Движение».
11: 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ. Движение.
12: Категория 16+.
4: Ретро-ФМ.

0: Но вот несмотря на полную уверенность сегодня, что это абсолютный хит, You Are My Heart, You Are My Soul, Modern Talking, у песни очень сложная судьба в этой. Она вообще могла не выйти. Долго пролежала в виде демо-версии. Дитер Болин ее просто хранил, ну, грубо говоря, у себя на столе. И вообще изначально трек даже назывался по-другому. My Love Is Gone. Он назывался «Моя любовь ушла». Ну, потом название заменили на всем известное. В 84 году песня вышла официально. И долгое время, кстати говоря, она как-то вот очень тихо себя вела. Ну, то есть почему-то признания публики не было до выступления знаменитого на телевидении. Я, кстати говоря, об этом в том числе подробно рассказывал в одной из программ «Ю», которая была посвящена Modern Talking. Напомню, что программа «Ю» выходит в эфир по субботам здесь, на Ретро FM. Там мы говорим о разных артистах, популярных, известных. В час дня по субботам не пропускайте. Ну а дальше, в самое ближайшее время, также не пропустите, пожалуйста, много классной, красивой музыки в эфире Ретро FM. Пятница у нас продолжается. 5 июня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове +24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПКМИНЮКИН ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка с 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский.
13: 16+.
14: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
16: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ретро ФМ, певица Сандра, Around My Heart, возле моего сердца. Уникальность этой песни, друзья мои, в том, что она стала таким предвестником появления одного очень известного музыкального проекта под названием «Энигма». Конечно, вот именно такой вариант звучания бархатного голоса певицы Сандры и стал частью будущих композиций «Энигмы», проекта мужа певицы Михаила Крету. Песня эта вышла в 89 году, а «Энигма» появилась уже в следующем, в 90 году. Дальше с нами много красивого музыкального мелодичного. Прямо здесь на Retro FM Ким Уайлд появится, Виктор Салтыков и Татьяна Овсиенко, и много чего еще. Обязательно музыкального, красивого. 12 часов и 15 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Да все без... нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Ну что, чемпионы, чемпионихи и чемпиончики, или даже, я не знаю, чемпионище. Каждый из нас немного победитель, это правда же. Ну вот проснулся по будильнику, а то и раньше, уже молодец. Кашки поел, ну вообще просто супер-мега успешен. Ну и так далее. Со всеми остальными делами тоже вроде справляемся. Потихоньку, полегоньку, под музыку Ретро-ФМ, естественно. Но чтобы быть в курсе всего важного, не пропускаем и новости.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Закон автоматического назначения штрафа может быть распространен на лекарственные препараты. Инициатива направлена в Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Механизм должен будет работать по аналогии с дорожными камерами. Кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление, которое направит в личный кабинет компании на портале госуслуги. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться. Следующие через Ростовскую область поезда опаздывают более чем на 6 часов. Об этом сообщает Grand Service Express. Напомню, проблема появилась еще накануне. Временно было приостановлено движение поездов в связи с беспилотной опасностью. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. В предстоящие выходные в Ростовской области пройдут кратковременные грозовые дожди, которые будут чередоваться с жарой. Завтра при северо-восточном ветре обещают грозовые дожди. Они, по прогнозу синоптиков, будут кратковременными и пройдут ближе к обеду. В Ростове при повышенной влажности обещают до плюс 30. Воскресенье также будет жарким. По области местами вероятны кратковременные дожди, а в Ростове осадки не прогнозируются. Спортсмены из Ростовской области завоевали 5 медалей на международных соревнованиях по прыжкам на батуте, прошедших в Санкт-Петербурге. В турнире участвовали сборные 6 стран, включая Россию, Китай и страны СНГ. Донской регион представляли 11 атлетов. Серебряные награды в индивидуальных прыжках получили Маргарита Черникова, Тимур Кива из школы номер 6 в Ростове. В синхронных прыжках на второе место вышли Дарья Рыкова, Анна Шевченко из Таганрога. Кирилл Шестаков из Ростовской школы номер 6 стал бронзовым призером. Русский язык занял 4 место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом рассказал ректор института Никита Гусев. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, и китайскому языкам. О курсе валют: доллар 74 рубля 30 копеек, единоевропейская валюта 86 рублей 27 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка ретро. ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, очень многие, кстати, любят эту песню, в том числе и в караоке иногда поют. Но при всем при этом в исполнении она очень-очень сложная, требует высокого вокального мастерства. Это «Мария» от «Блонди». Даже сама Дебби Харри, ну, из группы «Блонди», певица, признавалась, что эта композиция выводит из себя многих певцов из-за сложности, в том числе и ее саму иногда. Сложность тут заключается и в быстром темпе, и в резких переходах между нотами, и необходимость сохранять при всем при этом еще и дыхание, и правильное интонирование во время куплетов вот этих стремительных. А знаете, кому еще бывает нелегко? Гостям дорогим, которые приходят к Максиму Ковалевскому по воскресеньям в 13.00, да, в шоу «Дорогие гости» на Ретро FM, звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходят и отвечают на неожиданные смешные вопросы, которые, кстати, задаете вы, наши слушатели, с помощью сайта retrofm.ru. Отправляйте свои вопросы именно туда и можете заработать приличную сумму денег, если гость отвечает неверно. А такое часто происходит. В ближайшее воскресенье, в первое, получается, летнее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, пожалуйста, включайте Ретро FM в 13.00 шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арди Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoy.com.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
12: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. Строй 204-61-85.
13: Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро FM.
15: Ретро FM.

0: Ну, так уж мы устроены. Такова уж наша людская природа. Больше любим даже не само событие, а его предвкушение. Вот отсюда наша любовь к пятнице и приятные мысли о том, что следует за ней, конечно. По данным опросов, год от года остается именно пятница лидером в списке самых любимых дней недели у нашего человека. Такие искренние, неподкупные, чистые, как будто бы чувства так вот расцеловали бы, разобнимали бы этот прекрасный день. А, и это только для начала. Так, а что там дальше за объятиями-то и поцелуями должно следовать? Ну ладно, разберемся потихоньку. Всем нам красивого музыкального продолжения этой пятницы. Здесь, на Ретро-ФМ, меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут поверить.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00. Домашний. Главный женский.
13: 16+.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
18: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
19: 12+.
9: RetroFM.

0: Гласом. Ладно. Евгений Белоусов, девочка моя синеглазая. Ну, хочется попеть человеку. Вы, я надеюсь, вы тоже подпевали. Правда? Давайте вместе, а? Еще раз.
1: Скажи, что любишь ты меня.
0: Вот. Случилось. Наконец-то спели все вместе. В эфире Ретро-ФМ. Всякое бывает, всякое случается. Много красоты музыкальной. Роксет, Лев Лещенко впереди. Pet Shop Boys. Я здесь еще какое-то время побуду. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пятница у нас с вами продолжается. 5 июня на календаре.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Знаете, чем необычно? Это песня группы Roxette, Real Sugar, потому что, ну, обычно в дуэте Мари Фредриксон, она была как бы основным голосом визитной карточки группы. Пер Гессле, он как-то больше бэк-вокал и, можно сказать, второй по значимости голос. А вот здесь его партия в этой песне является основной, во всяком случае, все куплеты точно он исполняет самостоятельно. Мари в припевах и на бэк-вокале. Так, дальше уступаем место важному голосу в эфире Retro FM. У нас новости. В Москве половина второго, вот и он, важный голос, Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Спасибо, Юра. Здравствуйте, друзья. Тему письма главы киевского режима Владимира Зеленского могут затронуть во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием российского президента Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как передают известия, главе государства уже доложили о самом послании. Ранее Зеленский предложил провести личную встречу в третьей стране. При этом он подчеркнул, что не готов ехать на переговоры в Россию. В Крыму ввели полное ограничение продажи бензина и дизеля на АЗС за наличный расчет, как уточнил глава республики Сергей Аксенов. Мера временная, связанная с перебоями в поставках топлива на полуостров. Он попросил отнестись к этому с пониманием и заверил, проблему решат в ближайшее время. Аксенов также отметил, все коммунальные и социальные службы полуострова топливом обеспечены в полном объеме. Региональный самолет ИЛ получил сертификат Росавиации. Церемония состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Это открывает путь к серийному выпуску. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, в лайнере 66 пассажирских мест, современная отечественная техника. Он способен работать в широком диапазоне климатических зон. От Арктики до тропиков, придет на смену устаревшим Ан-24 и Ан-26. Россию и США соединят тоннелем, он пройдет через Берингов пролив. Этим, в частности, займется Российский фонд прямых инвестиций. Об этом на полях Международного экономического форума заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, ожидается, что страны подпишут соглашение сегодня. Сооружения, которые соединят Чукотку и Аляску, могут возвести за 8 лет. Курорты Черноморского побережья, минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими направлениями в России. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Серьезный рост турпотока наблюдается в Адыгее, Калмыкии и республиках Северного Кавказа. По словам Чернышенко, объем внутреннего туризма в России за год вырос на 4%. Этому способствовало открытие южных аэропортов. И о валюте. На эту пятницу доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86,27. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Фирменный фальцет, фирменный недотрога и, побоюсь этого слова, фирменный, но в то же время отечественный Владимир Пресняков. Так, что еще по качественным продуктам? Ну, в эфире Retro FM, например, пожалуйста, программа «Юм». Прекрасная, о звездах, об артистах. Рассказываю вам про то, как все начиналось. Вместе наслаждаемся любимыми хитами, а иногда и редкими, необычными песнями исполнителями. Такое бывает у нас тоже регулярно. Кто-то, может быть, спросит, когда это происходит? А я отвечу. По субботам в 13.00 прямо на Retro FM. Ну или вообще в любое удобное время в подкастах на сайте и мобильном приложении Retro FM. И в нашей группе ВКонтакте, конечно, там тоже есть подкасты с программой «Юм».
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Невралгии лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисе сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Интернет-поток Retro FM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 15+. Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Retro FM.

Так, пятница, 5 июня, на календаре у нас... Кстати, что на календаре у нас? День полевых цветов сегодня отмечается. Поздравляем всех, наверное, и цветы поздравляем, и нас тоже с вами, что они у нас есть такие хорошие. Всемирный день охраны окружающей среды, тоже сегодня важный праздник. День резиновых уточек в ванной. Ну, резиновые уточки не самое страшное, что может быть в ванной. День эколога. Сегодня тоже поздравляем всех причастных. Праздник солнечных зайчиков. Они есть в наличии. Проверял. Завезли сегодня прекрасные. Вместе с солнцем, вместе с ультрафиолетом. Так, день кетчупа. Сегодня, или как многие говорят, кекчупа. Очень мне нравится это. Очень мило звучит. И день образования российской полиции сегодня еще. Также всех причастных, дорогие наши полицейские, тоже поздравляю. Если есть какие-то поводы, обязательно обращаемся в Филичиту. Это час привет в поздравлении здесь на Ретро-ФМ. Уже буквально через 4 минуты все это стартует. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я вернусь завтра, да, потому что завтра программа Ю в 13:00 в субботу. Все, всем пока, хороших выходных.

0: Так, в этом часе у нас по плану, друзья, ваши приветы и поздравления. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. СМСки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Филичиту, заполняете специальную форму. Ну или заходите в наши соцсети, в частности, на...
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка RetroFM.
2: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
1: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
12: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
17: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Любят ненавидеть. Такие вот противоречивые они. Дуэт Эрейжа, Филичите на Ретро ФМ. Ну, а теперь слово тем, кто просто любит. Марина из Самарской области, село Подстепки, поздравляет своего горячо любимого сына Илью с юбилеем. Пусть в его жизни будет как можно больше радости, положительных эмоций, здоровья, благополучия, любви, тепла, уюта в семье. Пусть сбываются самые заветные желания и хорошего праздничного вечера. Все это для Ильи, сына. Ну и, наконец, Ирина из Калининграда передает привет девчонкам швейного цеха Алене и Татьяне. А, ну, собственно, Ирина из Калининграда, да, собственно, подпись тоже есть. Вы, друзья, не забывайте подписываться, тогда ваше сообщение точно прозвучит.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Колбаска и другие закусочки. Таков наш план на выходные. Они, собственно, приближаются с невероятной скоростью. А пока, Фелич, Тонарет ФМ, Ник Проскудин из Москвы передает привет своей маме Люде, папе Андрею, поздравляет всех с днем кетчупа, днем солнечных зайчиков. Александр из Волгограда передает привет своему другу Ивану Усенкову, желает им отличного дня и отличного настроения. Ну, а Жанна Казакова передает привет своей доченьке Даше, которая в деревне Глухой Бережок у бабушки Нины уже вовсю купается в реке Луга. Своему мужу Максу передает привет, который сейчас работает. Любимым родителям Сереже и Надежде, сестричке Ирочке и продавцам магазина Масмода на ветеранов. Они сейчас слушают Ретро-ФМ. Всем отличного летнего настроения. Продолжим совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Терек включает «Хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсиков.
15: Но полезных.
12: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А вот другой «Перекресток». ОГРН 127-70-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28-4.
16: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
17: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Этим летом каждая семья должна быть
5: на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

0: посвящается всем, по кому скучает, и тем, кто, конечно, скучает, тоже посвящается. Это «Руки вверх». Сережа Жуков, Дарья. Это я уже перехожу к вашим сообщениям, подписанным. Напоминаю, друзья, не подписанные, не читаю. Дарья передает привет своему любимому мужу Сергею, сыну Семену. Мы уже 3 часа едем в пробках с Можайского водохранилища. Ребят, держитесь. Так, Рима из Иглина передает привет Александру Захарченко. Он сейчас, наверное, в саду, дел много, огород и т.д. Штрима, значит, и т.д. Наталья Решетняк передает привет из Ставрополя своей мамочке Ларисе в Новомарьевку. Она любит работать в огороде, выращивает цветы. Большой ей огромный привет.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Все такая строгая. Enough. Шер. Фелечите на Ретро-ФМ, друзья. Читаю подписанные сообщения. Ангелина из поселка Хиславичи передает привет в Смоленск своим девчонкам с работы, напарнице Юлии Мелеховой и шефу Юле. Держитесь там, завтра присоединюсь. Завтра суббота. Вы что, Ангелина, зачем завтра присоединяться? Ну ладно, это я так. Это я не настаиваю. Дочь София передает привет своему папе из Евпатории Андрею Сергиенко. Желает хорошего дня. Ну а брат Салават, прям рифма, передает привет сестренке Альмире в село Архангельское из Башкортостана.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Смекалистые спортсмены Захар и Саша из Москвы передают огненный привет Дмитрию Михайловичу Меркулову. Данил Аминов из Тобольска передает привет маме Наталье, всем своим родственникам. А Оксана Илюшкина передает огромный привет всему коллективу ООО «Регион Груз-сервис», город Урай. Особенно коллегам из кабинета Оксане, Ирине, Ольге и Елене желает хороших предстоящих выходных. Ну и, наконец, Олеся передает привет Саратов Евгению Чалому. Пусть у него все будет хорошо. Ну, я бы даже так расширил. Пусть у всех все будет хорошо, друзья. С любимой музыкой так и будет. Вернемся совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
12: Каждый день
11: ровно в 21:00.

0: из мая действительно вышли, а сегодня выйдем еще из будней. Это радует, согласитесь. Так, ваши приветы и поздравления. Мама Юля, папа Андрей, бабулита Эльвира из Москвы поздравляют свою девочку Полину Краснову с днем рождения. Пусть все мечты сбудутся. Любим тебя. Светлана из Белгорода передает горячий привет любимому мужчине Юрию Воронову. Любит его просто вот, ну, невероятно. Ты самый лучший мужчина, пишет Светлана. Оставайтесь всегда таким. Дети и внуки передают поздравления мамочке и бабушке Ирине Геннадьевне Таракановой из Смоленска. Сегодня у нее юбилей. Мамочка, здоровья тебе, сил, долголетия, хорошего настроения. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за все. Дядя Коля, тетя Олеся поздравляет племянницу Юленьку Пипунырову из Сыктывкара с днем рождения, с юбилеем, желает счастья, радости, исполнения мечт и прекрасного будущего.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Blue System завершают сегодняшнюю фильчту, друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Жена Станислава передает привет своему мужу Александру Перову. Дорогой Саша, пусть сегодня все важные дела получатся, а настроение будет только позитивное. Привези что-нибудь вкусненькое вечером, пишет Станислава. Но я этого не говорил. Так, ладно, идем дальше. Ольга из Хабаровска передает огромный привет своим замечательным друзьям Диме, Наташе, своему мужу Максиму. Несмотря на плохую погоду, в нашей компании всегда солнышко. Данил Жомов из Петрозаводска поздравляет сегодняшним днем рождения свою бывшую классную руководительницу из школы-интерната 23 Елену Михайловну Жукову. Желает, чтобы у нее на телефоне очень хорошо продолжала звучать всякая музыка, особенно моя, пишет Данил. Много денег было, долгих лет процветания, всего самого доброго. А еще самую лучшую, прелучшую воспитательницу из той же школы Ларису Владимировну Кириллову с прошедшим днем рождения. Желает, чтобы, опять же, разная музыка была. Гуляли, дальше, дольше друг с другом общались. Романтики, всего самого наилучшего. Ну и, наконец, Надежда из Ижевска поздравляет своего любимого мужа Сергея Акманова с днем рождения. Очень его люблю, пишет Надежда. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 фильчта на РТФМ продолжится. Ну, а на сегодня, пожалуй, все.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: С ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные дни еще будут поверить.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
10: Сбор гостей в 17.00. 18+.
15: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб.
19: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
18: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
19: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
18: Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб
19: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Но только вот не надо говорить, что вам не нравится пятница, друзья. Нравится всем, без исключения. Так что поем, подпеваем, ждем вечера в приятной компании любимых песен. 15 часов и 15 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Милен Фармер и группа Форум. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». 12+.

0: Ну, уж если и врать, то только чистую правду. Таков принцип Милен Фармер. Да уж, откровенности у нее не занимать. Поклонники творчества это прекрасно знают. В Москве половина четвертого. С новостями на РЕТРФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Банки и сотовые операторы начнут возмещать ущерб пострадавшим от мошенников. Правда, при условии, если не выполнят требования по предотвращению таких операций при обращении граждан. Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Также он рассказал о введении красной кнопки на госуслугах. Она объединит банки, операторов связи и правоохранителей, чтобы те смогли предотвратить мошеннические схемы в отношении этого гражданина. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. По данным Минобороны, возвращенные российские военнослужащие в данный момент находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Ландратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию, где они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. Задержка и перенос рейсов в условиях СВО – норма. Планирующий отпуск на Черноморском побережье, Азовском море и в Краснодарском крае должны это понимать, а об этом сообщил президент Союза турагентств Сергей Голов. При этом отмечается, ожидается, что летний туристический поток в Краснодарский край вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном. Как пишет РИА Новости, наиболее востребованными курортами этим летом станут Геленджик, Анапа и Сочи. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 28 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, в том числе о двух проведенных Олимпиадах. В Азии новый тренд. Любители кошек покупают своим питомцам лосины. В соцсетях вирусятся такие фото. Зачем усатым нужна такая одежда, неизвестно. Ну а ранее все внимание было направлено на фартуки-переноски для четвероногих. Изобретение заполонило китайские и японские маркетплейсы. В фартуках проделаны 4 дырки, чтобы обездвижить питомца, например, во время стрижки когтей. И о валюте на эту пятницу. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Пока все. А далее на РЕТРО-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: все вернется и все вернутся. Под словом «все» я имею в виду шоу «Дорогие гости», друзья. Шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и совсем скоро, в это воскресенье, первое летнее воскресенье, между прочим, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: наша Маша громко плачет, не пришел сегодня мальчик. Ну, в этом смысле слушательницам Ретро-ФМ повезло. Мальчик не только пришел, но и спел одну из самых своих красивых песен. Песен это Хули Иглесиас на Ретро-ФМ Натали. В Москве 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
15: Я прочитаю в глазах твоих.
14: Жека.
16: С ней вино.
14: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
17: Славные дни еще будут поверь.
14: Воровайки.
18: А я такая из Ростова.
14: Сбор гостей в 17:00, 18+.
19: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Часы неумолимо отпикивают время до того момента, как мы можем уже выходить с работы домой. Собственно, осталось уже недолго, 16 часов и 16 минут в столице. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группы «Смоки», «Рефлекс» и «Джой».
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Но такое бывает в жизни. Ищешь идеальную женщину, вроде бы все, нашел. А она, оказывается, тоже ищет идеального мужчину. Идеальная женщина, это мы знаем из русской версии этой песни. Элис и группа Смоки были у нас только что в Москве половина пятого. С новостями на РТРФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Кремле назвали отношения России и Сербии партнерскими и особо подчеркнули исторические связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сербия – самостоятельная страна, которая сама выбирает путь развития, но с Москвой у нее действительно партнерские отношения, позволяющие обсуждать самые острые проблемы. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о настойчивом давлении на Сербию и попытках втянуть ее в конфронтацию с Россией, отметив, что отношения с Москвой всегда приносили Белграду выгоду. В Госдуме предложили обязать сотрудников госавтоинспекции проверять в реестре машины со знаком «инвалид». Депутаты заявили, что некоторые граждане незаконно используют знак, чтобы занимать парковочные места. Сейчас у инспекторов нет обязанности проверять, имеет ли конкретный автомобиль право на такую парковку. Депутаты настаивают на внесении изменений в нормативные акты, чтобы нарушителей можно было сразу привлекать к ответственности. Сами инвалиды жалуются, что отведенные места часто занятые бывают незаконно. Вице-премьер Александр Новак назвал основными рисками для российской экономики дефицит кадров. Кроме этого, к рискам он отнес изменение структуры расходов бюджета и жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, экономика находится в периоде управляемого охлаждения. Ключевая ставка – повышение производительности труда. Без этого не удастся выйти на устойчивый рост. Александр Новак отметил, что реальная ключевая ставка остается достаточно высокой, но по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционная активность будет восстанавливаться. Власти до сентября проведут дополнительные дискуссии по регулированию ценообразования на маркетплейсах в зависимости от способов оплаты. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. ЦБ приветствует открытый доступ к платежной инфраструктуре площадок и считает, что Озон и Wildberries не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа. При этом ВТБ не присоединился к программе Озон, посчитав ее коммерчески невыгодной, но объявил о партнерстве с Wildberries. Окончательные решения ожидаются уже к осени. И за последний год средний объем голосового трафика на одного абонента в России увеличился на четверть. Это показало исследование одной из медиакомпаний. 40% участников опроса стали чаще звонить близким по мобильному телефону. Телефонные звонки остались самым популярным способом связи. Их выбрали 44% респондентов. При этом возвращаться к использованию домашних телефонов готовы лишь 4%. Подавляющее большинство даже не задумывались об этом, а остальные 20% уже им пользуются. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля и 30 копеек. Евро 86 рублей и 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вы их знаете, вы их слушаете, вы их любите. А помните, как все начиналось? Вот и мы не помним, поэтому, собственно, позвали Юрия Гурьянова, чтобы он нам все рассказал, друзья. Уже завтра, в субботу, в час дня и в программе «Ю» Юрий Гурьянов расскажет нам о квартете «Абба». Будет рассказывать их историю успеха, будет ставить всем известные хиты и, может быть, уникальные, малоизвестные треки, которых мы никогда не слышали. В общем, программа «Ю» завтра с часу до 2 дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
15: За 4 моря, за 4 солнца.
14: Каждый день.
13: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Ретро-ФМ.

0: Про дело жизни поют нам Dire Straits. Ну, я вот свое дело жизни немножечко оставлю, друзья, на недельку. Иду в отпуск, вы тут не болейте, не скучайте. Ну и, конечно, любимая музыка Retro FM пусть помогает вам во всех делах. В Москве 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами на недельку. Далее на Retro FM Олег Орлов. Встречайте его.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
1: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
1: Москва.
10: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
11: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
13: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.

0: Если вы считаете, что лучший способ вылечить разбитое сердце заново его склеить, будьте готовы к тому, что останутся лишние детальки, которым место может не найтись. Пожелаем героине этой песни группы «Комбинация» тщательно и скрупулезно подойти к решению этого вопроса. 17.15, время московское, вы слушаете Red FM. Далее будем подбивать Владимира Кузьмину и Эфер Дэвида. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Хочу. Терек включает «Хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсика.
16: Но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
18: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
19: А поехали всей семьей!
20: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение.
5: Слушай эфир.
15: Включай специальные интернет-потоки и подкасты.
16: Будь в курсе наших проектов и событий.
15: Ретро FM. Всегда с вами. Ретро.

0: Хорошенько задумайтесь, друзья, стоит ли пересекать океаны ради людей, которые ради вас не перешагнули бы и обычные лужи. Впрочем, если вы любите путешествия и не обращаете внимания на разного рода условности, любой подобный вопрос, наверное, сразу же переходит в категорию риторических. Владимир Кузьмин с нами здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Российские отели все активнее переходят на новые стандарты обслуживания. Об этом телеканалу 360.ru рассказала зам руководителя Роскачества Юлия Михалева. Речь идет о более удобных условиях для семей, людей с питомцами, гостей с особыми потребностями. Роскачество считает, что такие правила помогают отелям улучшать сервис, а туристам проще выбирать подходящее место для отдыха. По данным управления МЧС по Ростовской области, до конца суток в регионе местами прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни или здоровью, необходимо звонить в службу спасения по единому номеру 112. В Ростовской области в развитие инфраструктуры связи и цифровых сервисов намерен вложить более 2 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Господарев. Соответствующие соглашения подписаны на полях ПМФ-2026. Новые договоренности нацелены на улучшение качества связи в отдаленных и труднодоступных районах Дона, расширение компонентов системы «Безопасный город», внедрение проекта «Безопасный двор» и развитие городской сети Wi-Fi и навигационных систем. В Ростове-на-Дону официально открылся купальный сезон. Для отдыхающих доступны два муниципальных пляжа – городской пляж на территории парка Левобережный, пляж острова Зеленая, а также два частных пляжа в Советском районе. Перед началом сезона на официальных пляжах были выполнены необходимые подготовительные мероприятия. Для обеспечения безопасности на несанкционированных пляжах установлены информационные знаки, запрещающие купание, и организовано ежедневное патрулирование. Для зарубежного отдыха с детьми россиянам можно рассмотреть Турцию, Вьетнам и Египет. Об этом порталу News.ru рассказал эксперт по туризму. По ее словам, Турция остается одним из самых удобных направлений для семейных поездок. Там можно выбрать отели с детскими клубами, аквапарками и анимацией. Вьетнам подойдет семьям, которые хотят совмещать пляжный отдых с экскурсиями. А Египет часто выбирают из-за теплого моря, солнечной погоды и удобных пляжей. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: В свое время эта композиция превзошла по популярности даже девочку синеглазую. Да и вообще, во время выхода этой песни Женя Белоусов был уже практически на пике своей популярности. Ну а нам с вами забраться на разного рода пики и вершины всегда готовы помочь. Наступающие выходные и отличная летняя погода. Радуемся жизни под песни любимых артистов. Далее нам на ретро-ФМ споют «Аха», ансамбль «Здравствуй, песни» и дуэт «Эрейжер» в столице 17:42.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
6: Okay.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
11: Первая смена.
10: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Шутку говорят, что ближе всего к совершенству человек находится в те моменты, когда готовит резюме при поступлении на работу. А что, хороший ориентир на будущее. Этакий идеальный «я», к которому можно и нужно стремиться во всех жизненных аспектах. В том числе и в отношениях, успеха в которых давайте пожелаем герою этой песни. Пусть он воспользуется своим шансом. Группа «Аха» бодрит нас на Retro FM 17.55 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю прекрасного пятничного настроения.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
11: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
12: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
11: Собираемся, дорогая!
12: В столовых Застолье, как дома, вкусно, сытно, недорого.
13: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
14: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
15: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
16: 12+.
17: RetroFM.

0: Как говорят умудренные жизненным опытом люди, только безнадежный лентяй ограничивается воздушными поцелуями. Уверен, герой этой песни группы Bad Boys Blue к таковым не относится. И его девушки, другие девушки, могут позавидовать. Столица 17 минут 7-го. Вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире Ким Уайлд, Чаби Чекер и Татьяна Буланова. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю отличного музыкального пятничного вечера под песни любимых артистов.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Андулин. Кровля на все руки.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Да все без... нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
16: Интернет-батук. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70. 12+.

0: Наверняка британская певица Ким Уайлд, перепевая в середине 80-х этот хит группы Supremes, невероятно популярный в США в 60-е годы, во многом благодаря Дайане Росс, рассчитывала на покорение американской публики, и ее расчет оправдался на все 100%. Кавер-версия песни «You Keep Me Hanging On» долгое время лидировала в американских хит-парадах и сделала певицу невероятно популярной во всем мире.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. С 1 июля в России начнет действовать новый порядок дистанционных сделок с недвижимостью. Личность при регистрации прав можно будет подтвердить с помощью биометрии. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Новые правила будут касаться не всех сделок. В первую очередь речь идет о покупке жилья у застройщика, в том числе в ипотеку. Эксперты отмечают, что мошенники не смогут просто так подделать биометрию и продать чужую квартиру. Главный риск, если человека обманом или под давлением заставят самому подтвердить сделку. Депутат Гордумы Наталья Давыдова заявила, что администрации Ростова стоит уделять больше внимания развитию автобусных перевозок, а не направлять многомиллионные субсидии на поддержку убыточного электротранспорта. Директор департамента транспорта Константин Лошенко заявил, что город не планирует отказываться от электротранспорта. По его словам, часть маршрутов невозможно заменить автобусами, и власти намерены сохранить и развивать историческую сеть. В Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтинском районах Ростовской области зафиксированы случаи заражения людей лихорадкой КУ после укуса клещей. В Мартыновском районе один человек заразился крымской геморрагической лихорадкой, сообщает областное управление Роспотребнадзора. С целью снижения численности клещей в области проводятся обработки зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных. 9 июня после захода солнца жители Дона станут свидетелями впечатляющего астрономического явления – сближения двух ярчайших планет – Венеры и Юпитера. Об этом рассказал руководитель астрономической обсерватории парка имени Горького Николай Демин. Оба небесных тела будут отлично видны невооруженным глазом. Летом многие строят большие планы, но к осени часто понимают, что не успели по-настоящему отдохнуть. Как пишет «Вечерняя Москва», сделать сезон более ярким помогает смена обстановки и новые впечатления. Человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее продумать, чем наполнить это время. Детям и подросткам эксперты советуют меньше сидеть дома и чаще пробовать новые занятия. Взрослым лучше сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета добавить поездки, экскурсии, активный отдых. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутят в народе, хороший гость не тот, кто никогда не опаздывает, а тот, который всегда вовремя уходит. Наши гости исключительно дисциплинированы. Звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта, которые каждое воскресенье становятся участниками шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, приходят ровно в 13:00 и откланиваются ровно через час, успевая за этот час ответить на несколько неожиданных, порой коварных и даже смешных вопросов, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Зачастую отвечают неверно и теряют свои деньги, а вы, друзья, можете эти деньги взять себе. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ послезавтра в 13:00. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Персики 249,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Okay. Подробности на OkMarket.ru.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист программирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
3: Ретро-ФМ.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, под хорошую музыку всегда приятно работается. Особенно, когда работаете не вы. Впрочем, сейчас практически все могут облегченно выдохнуть, особенно те, чей трудовой день длится до 6 вечера. В Москве-то уже без 5 минут 7. Меня зовут Олег Орлов. Всем, кто пока еще все-таки работает, и тем, кто уже отдыхает, отличного пятничного настроения под музыку. Retro FM. Lionel Richie с нами на финише этого часа.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация о организации, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ну вот же, пришло это волшебное время. Трудовая неделя позади, вечер пятницы. Можно спокойно остаться вдвоем, поболтать обо всем или собрать большую дружную компанию, пойти куда-нибудь гулять. Благо, погода позволяет. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ, а через несколько минут будем подпевать Юрию Антонову и Комаром. 19:16 в Москве. Я Олег Орлов, желаю всем слушателям приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Да все без... нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
12: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
13: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
17: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
18: и включай интернет-потоки Retro FM.
4: 12+.

0: ведут меня они.
1: А хочется прогуляться после работы по такой-то погоде. Пожелание солнца безоблачного неба будет как нельзя кстати всем, кто этого заслуживает больше всего, пытаясь найти в жизни больше позитива. То есть всем нам. Ну, заслужили ведь отличные выходные, первые этим летом, которые уже де-факто наступили. Юрий Антонов на Ретро FM в половине восьмого вечера. Последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
2: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал пересмотреть решение о снижении порога о применении упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Он назвал его слишком жестким. По его словам, опросы показывают, что это привело к банкротству и уходу бизнеса в тень. Жуков отметил, что неделю назад в правительстве считали снижение порога избыточным, но потом отказались от этой оценки. Он призвал вернуться к обсуждению и, возможно, смягчить принятое решение. Напомню, с этого года порог снижен с 60 до 20 миллионов рублей, а к 2028 году он должен упасть до 10. Сербия договорилась о продлении соглашения о поставках газа из России еще на 3 месяца до конца сентября, сообщила министр энергетики страны после встречи с главой «Газпрома» на ПМФ. Она подчеркнула, что это важные стабильные поставки по доступной цене. Стороны также положительно оценили ход работ по расширению подземного газохранилища «Банский двор» с 450 до 750 миллионов кубов. Ранее в Кремле называли отношения Сербии партнерскими и отмечали, что они позволяют обсуждать самые острые проблемы. С 9 по 14 июня в Москве пройдет финал конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводится с 2017 года. В этом сезоне он впервые проходил в командном формате. Участниками стали больше 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они проявили не только личные знания и навыки, но и продемонстрировали сплоченность. Итоги конкурса подведут 14 июня в Национальном центре «Россия». В Софеде предложили создать федеральный реестр риэлторов, чтобы вывести рынок недвижимости из серой зоны и снизить риски мошенничества. Зампред Софеда Николай Журавлев заявил, что сейчас сфера во многом остается в тени. Комиссии часто берутся наличными, а для ухода от налогов предлагаются схемы с занижением договорной цены. Реестр позволит сделать рынок более прозрачным. И триумф российских теннисисток продолжается. 17-летняя россиянка Алина Октябрева вышла в финал юниорского Ролан-Гаррос, обыграв 15-летнюю чешку Анну Ковачкову в трех партиях 5-7, 6-4, 6-3. Матч продлился 2 часа и 15 минут. В финале в субботу 6 июня она встретится с китаянкой. Напомню, что ранее финал взрослого Ролан-Гарроса вышла наша Мира Андреева, которая сыграет с Полькой Майей Хвалинской. Матч также состоится в субботу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 47 копеек. Евро 85 рублей и 56 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Рок-острова на Ретро-ФМ, группа, которая в этом году, между прочим, исполняется 40 лет. Коллектив, у которого довольно интересная история. Возможно, когда-нибудь мы услышим ее в программе «Ю», в которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает много чего увлекательного, собственно, что и нужно нам, любителям хорошей музыки. Каждую субботу с 13 до 14 часов на Ретро-ФМ история успеха тех, кто делал любимую музыку, всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
6: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 15+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Какая хорошая праздничная песня, однако. Заглянул в календарь праздников, удивился, насколько некоторые из них сегодня ассоциируются с вечером пятницы. Особенно для любителей вкусно поесть. Тут и день пончика, день кетчупа, пряничный день. А завтра, 6 июня, Всемирный день борьбы с вредителями. Надеюсь, некоторые из вас сегодня уже успели поздравить нелюбимых коллег по работе с наступающим. Ну, не одним же садоводом, дачником его праздновать. 19.55, столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного летнего настроения под музыку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия «Муз-ТВ-2026. Движение».
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
6: Премия «Муз-ТВ. Движение».
9: Категория 16+.
11: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
12: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
13: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
14: Блюдо меняется ежемесячно.
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
16: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
17: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-й ЭЗ.

0: Хоть и шутят в народе о том, что мечта – это желание, на которое не хватает денег, на самом деле есть мечты, для осуществления которых деньги могут и не понадобиться. Все зависит от того, о чем человеку мечтается. И да не встретится на вашем пути заведение, о котором поет Сиси Кетч на Ретро-ФМ. Я про отель «Разбитых сердец». 17 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем добрейшего музыкального вечера. Далее у нас Рафаэлла Карра, Жасмин и группа Роксет.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: Веселая песня о бурном курортном романе. Случилось все в местечке под названием Санта-Фе, куда героиня этой истории приехала отдохнуть. Ну и, собственно, отдохнула. Рафаэль Лакара с нами на Ретро-ФМ. Половина девятого в Москве. Информационные итоги сегодняшней пятницы подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин на пленарном заседании ПМФ заявил, что Россия увеличивает энергопоставки на индийский рынок и в Азию в целом. Президент подчеркнул, что Россия и Индия продолжат обмениваться технологическими решениями. По его словам, в современных условиях страна старается и руку помощи протянуть, и плечо подставить. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал о росте экспорта нефти в Индию и другие азиатские страны на фоне переориентации поставок. Президент Танзании Самия Суллуху Хассан назвала Петербургский международный экономический форум крайне полезной площадкой для привлечения международных партнеров. Она выступила на пленарном заседании форума. Глава Танзании прибыла в Россию с государственным визитом, который стал первым зарубежным визитом с момента ее победы на выборах в октябре прошлого года. Ранее в Кремле прошли российско-танзанийские переговоры, которые длились без малого почти 4 часа. Российские специалисты зафиксировали утечку воздуха из переходной камеры модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. Проблему обнаружили при наддуве отсека до рабочего давления МКС. Космонавты оперативно загерметизировали одно из мест утечки с помощью специального материала. Утечки воздуха на российском сегменте МКС фиксируются не впервые. Они связаны с естественным старением оборудования и микроповреждениями обшивки, которые со временем накапливаются. Ранее представитель НАСА сообщил, что агентство приказала своим астронавтам перейти на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности на время ремонтных работ. Сейчас специалистам ничего не угрожает. Кинологи объяснили, почему собаки убегают с дач. На участке владельцы часто расслабляются и меньше внимания уделяют безопасности, считая огороженную территорию надежной защитой. Специалисты советуют регулярно проверять забор на наличие щелей и подкопов, а также оценивать его высоту. Для повышения шансов на возвращение потерявшегося питомца стоит использовать не только чип, но и адресник на ошейнике. И компания Lego представила самый большой набор в истории бренда Саграда Фамилия в Барселоне, состоящий из 12 060 деталей. Модель высотой 62 сантиметра поступит в продажу в ноябре и будет стоить около 65 тысяч рублей. Процесс сборки повторяет реальные этапы возведения здания от апсиды и крипты до фасадов, нефов и шести башен. Дизайнеры назвали задачу передачи баланса масштаба и точности уникальной, а результатом невероятно гордятся. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 73 рубля и 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как правило, большинство вылазок на природу всей семьей или большой компанией начинается с фразы «А знаете, что вы забыли?» Надеюсь, в вашем случае, друзья, сегодня обошлось без этой фразы. Хорошего всем отдыха в первые летние выходные и отличного настроения под музыку Retro FM. Шер в нашем эфире через несколько быстрых минут сменят Рик Эсли, оркестр под управлением Поли Мариа и Юра Шатунов. Без 18:09 в столице.
1: Реклама.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
4: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Утреннее шоу.
16: Первая смена.
15: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
16: Первая.

0: Такой же крепости вашим отношениям, друзья, о которых поет Рик Эсли на Ретро ФМ, хочется пожелать и такого же позитивного отношения к жизни. В Москве без 5:09. Далее с позитивными эмоциями нам поможет вечеринка Ретро ФМ. Не откажите себе в удовольствии потанцевать под лучшие танцевальные хиты последних десятилетий. С 21:00 и до полуночи вас будет веселить Тимур Соколов. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличных выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
7: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Holiday, хит Мадонны, актуальный во все времена, тем более сейчас, когда рабочая неделя позади, ну а впереди беззаботные выходные, мы с вами планируем отдыхать, ну и, конечно же, танцевать на вечеринке Ретро-ФМ. За пультом Тимур Соколов, это я, всем привет, в ближайшие три часа буду играть для вас самые лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. И далее у нас на горизонте «Мираж», Кармен и Сиси Кейч, ну а чуть раньше «Иванушки».
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже завтра в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Один из самых известных хитов румынской поп-сцены «Kylie Old Accent», под которой мы, как всегда, танцуем так, как будто нас никто не видит. Ну а дальше будем зажигать и отрываться под хиты группы «Чингисхан», Юрия Антонова и Рики Мартина. 21.41 в столице. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается.

0: Песни про Рио. Мы завершаем первый час вечеринки Ретро FM. Дальше будет еще жарче, еще горячее. Прям как в Рио. В новый музыкальный час отправляемся. 21:56 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: One-way ticket. Для того, чтобы попасть на вечеринку Retro FM, билеты покупать не нужно. Все, что требуется, это отличное настроение и сильное желание танцевать и зажигать в компании суперзвезд мировой эстрады. Rapture только что, ну а далее живой мегамикс танцевальной музыки продолжит блестящие Mighty Dub Cats, Thomas Nevergreen и Иванушки. 22.17 в столице, меня зовут Тимур Соколов. Всем классного танцевального вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Слишком горячо стало на нашем импровизированном танцполе, а все потому, что из динамиков доносится жаркий хит про каракумы. Выбираемся из песчаной пустыни и танцуем дальше. Впереди Gypsy Kings, Mid Mai, Наташа Королева и Kim Wild. 22:42 столицы. Вечеринка Retro FM продолжается.
1: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
1: Окей.
2: Подробности на ok-market.ru.
3: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
3: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
1: Автор лучшего вопроса получает деньги.
3: «Дорогие гости».
1: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Hello песня, которая поднимает настроение в любое время дня, ночи. Ну и вечером, 22:56, столица, мы продолжаем зажигать на вечеринке Ретро-ФМ. И в новом часе нас ждет еще больше танцевальных хитов, проверенных временем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: полуденной.
1: Вы готовы, вы готовы, и теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем.
2: Девы, рыбы, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи,
1: скорпионы, козероги, раки, дузинцы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы.

Идеальное настроение для разгона пятничного вечера. Энн Ли официально удваивает градус веселья, напоминаю, что одного раза мало и хочется больше танцев и музыки. Бананарама, Олег Газманов, Сиси Кетч и Рики Повери впереди. Это вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Танцуем дальше.

Название этой группы как бы намекает нам: сегодня точно твой день, а точнее твой вечер пятницы. Провести его нужно под живой мегамикс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Далее с нами Богдан Цветомир, группа Ace of Base, Maroon 5 и «Русский размер».

Мастер-класс по тому, как нужно зажигать на танцполе от Богдана Титомира, который завершает сегодня вечеринку Ретро-ФМ и делает это, как подобает настоящему танцору диско. На этом все, друзья. Далее встречайте Дмитрия Майорова. Я Тимур Соколов. С вами прощаюсь. Всем классных выходных. Пока.

0: Млечный путь.
1: Всеми проверенными путями, может, новыми, нет, маршрутами, мы официально добрались до выходных. Ничего понеделать, нам позволительно, разрешено без всяких зазрений совести. Ну, знаете, сколько времени, точное же столичное, 18 минут первого, второе точно. Уже очень и очень скоро на Ретро-ФМ себя музыкально проявят Бонни, М, Барбара Страйзен, Владимир Высоцкий, Рики Поври и другие большие громкие звезды. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем большие привет.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Любая Натали не только может быть голубоглазой, зеленоглазой по желанию, но есть риски, надо ли рисковать? Вопрос. Посмотрел новость, что смена цвета глаз стала опасным трендом у наших девчат. Изменить цвет глаз можно с помощью разрушения темного пигмента, либо посредством введения красителя в глазное яблоко. Введение большим-большим шприцом. Как так тебе представляю? Прям жутко. Обе процедуры необратимы, впоследствии можно ослепнуть и не увидеть. Створены красоты. Такие дела. Делаем выводы, если что, вы и так прелестны. В столице 0 часов 43 минуты. Это Ретро FM, это песня из «Кавказской пленницы», и стит нам лежащий.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

Всю земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

Heart and Soul, всем сердцем, со всей душой, по-русски говоря, и остальным нашим «я». Как-то так, целиком, полностью подходим к освоению выходных. Выдыхаем рабочие будни, вдыхаем поприятнее. В столице 0 часов 56 минут, и несколько минут ожиданий к нам на Retro FM потянется немало наших любимых музыкальных трудяг. Им-то отдыхать некогда, нужно нас развлекать.

Ноа. Есть одно «но», которое может омрачить наш отдых. Как была, так и продолжается сильная магнитная буря. Но еще одно «но», и оно более приятное. Сегодня последний день ее мучений, метеозависимых. Так что терпение, скоро все закончится. Ну а музыкально для команды «Високосный год» и «Ким Вайлд» все только начнется. Точнее, скоро их услышим на «Ретро-ФМ». В столице час 18 минут.

Можно предположить, что для того, чтобы пробиться в команду Блонди, стать ее частью, нужно иметь натуральный блонд. Солист коллектива Дебби Харри одна за всех отдувается. Одна из тех, кто точно отмечает День блондинок 31 мая. И в целом, ну что, она оправдывает название коллектива. В столице час 42 минуты. Здесь на Red FM скоро отметится Сандра, Бонни М. И услышим один из хитов Евгения Белоусова.

Как вариант, раунд за раундом, боремся с возможными сонными настроениями. Все благодаря музыкальной компании на Retro FM. Она не отпускает, час за часом не позволяет, радует. Столица, час 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

С пеленой января по масштабу этаки нынешние настоящие белые тополиные сугробы в столице не только не сравнятся, конечно, но наличие самого тополиного пуха на улочках и вокруг, ну, прям бросается в глаза. Аллергики, что явно вынуждены бросились принимать антигистамины, даже без этого. В Москве 2 часа 17 минут, и куда же мы на Ретро-ФМ без проверенных временем музыкальных историй? Правильно? Никуда. Скоро услышим частички творчества «Саваш», «Антик» и «Тото Кутуньо». Всем отличного отдыха.

за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Начну издалека, начну фразой. Ребята, давайте жить дружно, дружно следим за новостями. Это киноновость из наших краев. Как только этому лету мы скажем «до свидания», начнутся съемки фильма про кота Леопольда. Да, получается, до него руки у киноделов дошли. Киноадаптацией будет заниматься Владислав Богуш, известный по фильму «На деревне дедушки» со Стояновым. А дат, премьер, новинки и все остальное пока неизвестно. Но увидим ее, когда увидим, как говорится. Ну а здесь, на Ретро FM, вот-вот услышим «Скорпионс» в столице. 2:42.

Занимаясь любимым делом, можно осуществить и давнюю мечту. Очень даже реально. Пенси это подтвердит. Успех именно этого его трека среди других музыкальных работ позволил музыканту построить собственный дом на берегу озера. Хорошо. Разумеется, когда все хорошо складывается. Мы с вами хорошо и хорошенько продолжаем отдыхать вместе на Ретро-ФМ, столице без 5-3.